Так обидно.

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Барнаул. Улица Александра Чеглецова.
1: В Барнауле много улиц названо в честь знаменитых героев войны. Но есть и свои герои, местные, которые здесь родились, отсюда уезжали на фронт и, если повезло, возвращались тоже сюда. Один из них – врач Александр Чеглецов, именем которого названа тихая, светлая улица.
0: Улицы героев.
1: Этот замечательный военный хирург, майор медицинской службы, заслуженный врач РСФСР, прославился тем, что впервые на Алтае сделал операцию на сердце. Чеглецов первым в Барнауле начал применять переливание крови. Писал научные статьи и наверняка мог бы сделать блестящую карьеру в науке, если бы не проклятый 41-й. В год, когда Гитлер напал на Советский Союз, Чеглецов вместе с коллегами ушел на фронт сражаться за жизни советских солдат. В каких только условиях и на каких только фронтах не оперировал этот блестящий барнаульский доктор. В медсанбатах, полевых и фронтовых госпиталях, на Волховском, Ленинградском и Втором Прибалтийском фронте. Каждый день, с раннего утра до глубокой ночи, с коротким перерывом на сон, Чеглецов спасал раненых. Что любопытно, врач был левшой, и это позволяло ему одинаково умело работать обеими руками. Демобилизованного с орденами и медалями из Советской армии Чеглецова утвердили в прежней должности. Он возглавил второе хирургическое отделение городской больницы Барнаула, хотя последние полгода своей жизни страдал стенокардией. Несмотря на слабость, Александр Николаевич по-прежнему много работал. Выхаживал больных, делал обходы. Однажды утром он оперировал 9-месячного малыша с ущемленной грыжей. Все прошло благополучно, а после обеда доктора не стало. С Чеглецовым пришел проститься буквально весь город. Тысячи спасенных им людей. На улице Александра Чеглецова в Барнауле сейчас стоят жилые дома, детский сад и бассейн. Там продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

Радио Мир поздравляет всех с Днем Победы! Песни Победы. Темная ночь. Музыка композитора Никиты Богословского. Слова поэта Владимира Агатова. Исполняет народный артист РСФСР Марк Бернес.

провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть.

детской кроватке не спи, и поэтому знаю со мной.

0: со мной, ничего не случится.
1: Песни Победы. День радости. День слез. День Победы. Помним и гордимся.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет. И перед радугой будет гроза, но только выстоит смерть.

0: Минутная история. Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 9 мая, День Победы. Об этом наша минутная история. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по московскому времени в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Победа досталась советскому народу очень высокой ценой. Великая Отечественная война, длившаяся почти 4 года, унесшая около 27 миллионов жизней советских граждан, завершилась. Вечером 9 мая 1945 в столице состоялся грандиозный салют. 30 залпов из 1000 орудий. Он сопровождался перекрестными лучами 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет. 3 года День Победы был выходным днем. После его отменили. Страну надо было поднимать из руин. Вновь нерабочим 9 мая стал на 20-ю годовщину в 1965-м, а с 95-го на Красной площади ежегодно проводится Парад Победы. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. Радио «Мир» поздравляет всех слушателей с Днем Великой Победы. С вами был Павел Королев. До скорого.
1: Минутная история.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас. Не женщина, а шестиствольный миномет.
2: Согласие Михаила Шолохова на экранизацию первой части его романа «Они сражались за Родину» кинорежиссер Сергей Бондарчук получил в конце 1973 года. Единственным условием писателя было то, что съемки должны проходить в местах реальных событий. Так и поступили. Работали на хуторе Миллологовский Волгоградской области. Местные жители, которые 30 лет назад пережили описанные в книге события, не догадывались, что им вновь предстоит окунуться в стихию войны. Режиссер развернул боевые действия, максимально приближенные к реальным, сформировал для кино специальный полк. Бои снимали там, где они и велись. Не было необходимости заново создавать приметы места действия. Понадобилось лишь немного обновить сохранившиеся со времен войны полузаросшие окопы, убрать кусты, пожечь хотя бы кусками чересчур мирно зеленеющую траву. Несмотря на то, что война давно уже была позади, вызванным саперам пришлось постараться. О прошедших боях на хуторе помнила, казалось, каждая пядь земли. Не разорвавшиеся мины и снаряды находились то тут, то там. Сам хутор на момент съемок представлял собой полузаброшенное селение. Режиссеру пришлось восстановить часть Миллологовского, чтобы потом уничтожить во время съемок. Сергею Бондарчуку было важно показать на экране жестокость войны.
1: При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас. Не женщина, а шестиствольный миномет.
0: Киноцитаты на радио «Мир».
3: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Акция «Память сердца». Анель Дангулова, корреспондент межгосударственной телерадиокомпании «Мир», Казахстан.
1: Мой прадедушка Жданов Петр Петрович дошел до Будапешта. Он участвовал в Советско-финляндской войне. Ушел добровольцем на фронт Великой Отечественной. Работал шофером грузовых машин. Награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалями, в том числе за взятие Будапешта. У прадедушки было два ранения и контузия. До конца жизни он не мог сгибать пальцы на правой руке. По воспоминаниям моей мамы, о войне Петр Петрович рассказывал часто и много. Ходил на все парады победы. В шкафу у него всегда висел костюм с медалями, как вечное напоминание, через что пришлось пройти ради мирного неба над головой.
0: Акция «Память сердца».
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечу плечо врастаем в землю тут. Горит

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Роспотребнадзор не видит опасности для россиян из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. В ведомстве пояснили, вариант вируса Андес встречается только в Северной и Южной Америке. В России тоже есть природные очаги хантавируса, но местные варианты от человека к человеку не передаются. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы. Метеорологическое лето в столице России может стартовать раньше климатических сроков более чем на 3 недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он отметил, что аномально раннее начало метеорологической весны в нынешнем году аукнулось рекордно теплым мартом и последовавшим затем холодным апрелем. В Томске сотрудники ГИБДД сопроводились мигалками бобра, прогуливавшегося по центру города. Инцидент попал на видео. На кадрах животное передвигается по тротуару, затем выходит на проезжую часть. Следом же за ним движется патрульная машина с включенными маячками, ограждая зверя от автомобилей. В ГИБДД пояснили, что сотрудник решил сопроводить бобра, чтобы избежать для него опасной ситуации. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Омск. Улица Дмитрия Карбышева.
1: Улицы, названные в честь героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, есть во многих городах России. Воронеж, Ишимбай, Казань, Липецк, Красноярск – и это еще не весь список. В Омске, где «Радио Мир» вещает на частоте 90,9 FM, тоже есть улица Дмитрия Карбышева.
0: Улицы героев.
1: Его знают как крупнейшего инженера-фортификатора, доктора военных наук и знаменитого узника фашистских концлагерей. Дмитрий Карбышев служил еще в царской армии. На его долю выпали едва ли не все войны начала века. И русско-японская, и Первая мировая, и гражданская, и даже советско-финская. Неудивительно, что к началу Великой Отечественной он подошел уже в звании генерала. 60-летний генерал инженерных войск – не самый незаменимый человек в частях, которым грозит окружение. Карбышева хотели эвакуировать, но не успели. В августе 1941-го он получает тяжелую контузию в бою у Днепра в Белоруссии и в бессознательном состоянии попадает в фашистский плен. Авторитет Карбышева как военного специалиста оказывается так высок, что немцы еще до плена планируют привлечь его на помощь Третьему рейху. Немолодому уже человеку, прошедшему через лишения в лагерях, предлагали роскошные условия с сохранением статуса. От него не требовали даже клеймить Сталина и большевистский режим. Гитлеровцев интересовала лишь работа Карбышева по основной специальности. Дмитрий Михайлович отлично понимал, что последует за отказом от такого соблазнительного предложения. Инженера отправляют в концлагерь Флоссенбюрг, где используют на каторжных работах особой тяжести. Карбышев гибнет под струями ледяной воды, которой эсэсовцы поливали пленных. В 1948 году на территории бывшего концлагеря Маутхаузен генералу поставили памятник. На нем написано: «Дмитрию Карбышеву, ученому, воину, коммунисту. Жизнь и смерть его были подвигом во имя жизни». Сейчас на улице Карбышева в Омске стоит водонапорная башня, поликлиника и Омская железнодорожная больница. Там продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

Песни Победы. «Катюша». Музыка композитора Матвея Блантера. Слова поэта Михаила Исаковского. Исполняет заслуженный артист РСФСР Георгий Виноградов.

0: Минутная история. Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 9 мая, День Победы. Об этом наша минутная история. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по московскому времени в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Победа досталась советскому народу очень высокой ценой. Великая Отечественная война, длившаяся почти 4 года, унесшая около 27 миллионов жизней советских граждан, завершилась. Вечером 9 мая 1945 в столице состоялся грандиозный салют. 30 залпов из 1000 орудий. Он сопровождался перекрестными лучами 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет. 3 года День Победы был выходным днем. После его отменили. Страну надо было поднимать из руин. Вновь нерабочим 9 мая стал на 20-ю годовщину в 1965-м, а с 95-го на Красной площади ежегодно проводится Парад Победы. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. Радио «Мир» поздравляет всех слушателей с Днем Великой Победы. С вами был Павел Королев. До скорого.
1: Минутная история.

0: Лучший месяц весны. Лучший день. День Победы. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана.
2: Нету. Нету здесь женщин. Есть бойцы, есть командиры. Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем.
3: Снимая «А зори здесь тихие», Станислав Ростоцкий хотел отдать личный долг всем женщинам, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Режиссер готовил очень личный фильм, потому что сам воевал и потому что его, раненого, вытащила из боя женщина. На своих руках. Ее звали Анна Чигунова. Ростоцкий был очень благодарен. Она прошла всю войну до Берлина, вышла замуж, у нее было двое прекрасных детей, но Анна не смогла посмотреть фильм. К тому времени женщина ослепла. Станислав Иосифович привез ее на студию и рассказал все, что происходило на экране. Анна плакала. Сам Ростоцкий относился к женщине на войне как к героине. В Великой Отечественной добровольно участвовали 300 тысяч девчонок-бойцов. Им было тогда всего по 17-18 лет. Режиссер считал, что их подвиг гораздо серьезнее, чем подвиг мужчин. Станислав Иосифович признавался, что иногда грустил, так как не все зрители обратили внимание на его главную идею. А она заключается в центральной фразе картины. «На таком-то фронте ничего существенного не произошло». Вернее, даже не во фразе, а в подтексте. В масштабах страны, может быть, и не произошло ничего существенного. Но 6 прекрасных человек погибли.
1: Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана.
2: Нету. Нету здесь женщин. Есть бойцы, есть командиры. Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем.
0: Киноцитаты на радио «Мир».

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

0: Акция «Память сердца». Александра Колей, шеф-редактор информационной службы телеканала «Мир», внучка ветерана Великой Отечественной войны.
1: Мой дедушка Василий Федорович Мамаев служил в Дунайской военной флотилии. Наград у него было много, но самый значимый он считал орден Красной Звезды за участие в десанте около венгерского города Эстергом. В марте 1945 года им была поставлена задача отрезать пути отхода немцев на запад. На выполнение операции отводилось 10 часов. На катерах краснофлотцы прошли по Дунаю 15 километров, оба берега которого были заняты немцами. А потом 536 десантников отбили 39 вражеских атак. Этот дерзкий десант ускорил темпы наступления Красной Армии.
0: Акция «Память сердца».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. На основных въездах в Волгоград временно установили дорожные указатели с надписью «Сталинград». Город переименовали в преддверии Дня Победы. Знаки планируют убрать 10 мая. Старые названия возвращают городу 9 раз в году в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Международная группа ученых начала разработку вакцины от хантавируса. Как сообщает BBC, специалисты применяют технологию силикации, благодаря которой препарат не боится перепадов температур. Это позволит перевозить вакцину дронами даже в самые труднодоступные регионы. Специфической терапии против хантавируса в данный момент нет, но раннее вмешательство врачей повышает шансы на выживание. Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу с рабочим визитом, сообщает телеканал «Мир-24». Борт президента Беларуси приземлился в московском аэропорту Внуково. Накануне, по приглашению Владимира Путина, Лукашенко примет участие в торжествах в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках поездки также запланированы переговоры с президентом России. В Финляндии ушла из жизни Виена Нурмилаукас, последняя женщина, которая появилась на свет в период, когда страна находилась в составе Российской империи. Нурмилаукас умерла в возрасте 108 лет, информацию подтвердил ее сын. Женщина родилась в 1917 году в Великом княжестве Финляндском, которое было автономной территорией Российской империи. Почти через 3 месяца Финляндия обрела независимость. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
2: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 12 лет.

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Хабаровск. Улица Даватора.
1: Улицы, названные в честь героя Советского Союза Льва Даватора, есть во многих городах России и Беларуси. Иркутский, Ульяновский, Омский, Челябинский. И это далеко не весь список. В Хабаровске, где Радио «Мир» вещает на частоте 102,3 FM, тоже есть улица Даватора.
0: Улицы героев.
1: Этот военачальник прославился громкими боевыми операциями в тылу противника в самом начале Великой Отечественной войны. Лев Даватор родился в деревне Хотино под Витебском. Его родители старались дать сыну хорошее образование, что для крестьянских детей начала 20-х годов прошлого века было большой редкостью. После школы он продолжил учебу в военной академии имени Фрунзе. Воевал в Испании, организовывал партизанские отряды. Даватор был блестящим наездником и даже участвовал в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», где руководил кавалеристами во время съемок массовых сцен. Великую Отечественную войну Лев Михайлович встретил в чине полковника. В августе 1941-го он был назначен на должность командующего оперативной кавалерийской группой, которая отличилась тем, что совершила 10-дневный рейд в тылу противника. Конница Даватора внезапно появлялась в десятках километрах от линии фронта, уничтожала штабы, склады, транспорт, коммуникации и живую силу противника. После удачного рейда Даватор получил звание генерала-майора. На борьбу с бесстрашными кавалеристами немецкое командование направило с фронта две дивизии, а за голову их командира была назначена награда 100 тысяч рейхсмарок. В декабре 41-го началось советское контрнаступление. Даватор и его кавалерия успешно продвигались вперед в районе Звенигорода и Рузы. 19 декабря военачальник лично отправился в разведку в район деревни Палашкино и у северной окраины был сражен пулеметной очередью. Подвиг, совершенный его кавалерийской группой и им лично, стали блестящим примером воинского мастерства и массового героизма. Газетные статьи о Даваторе передавались из рук в руки. Они поднимали боевой дух защитников Москвы и всей Красной Армии. Сейчас на улице Даватора в Хабаровске находится инженерная компания, магазин автозапчастей, кафе. Там продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

9 мая. С Днем Победы! Песни Победы. «Смуглянка». Музыка композитора Анатолия Новикова. Слова поэта Якова Шведова. Исполняет академический ансамбль имени Александрова.

0: история. Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 9 мая, День Победы. Об этом наша минутная история. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по московскому времени в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Победа досталась советскому народу очень высокой ценой. Великая Отечественная война, длившаяся почти 4 года, унесшая около 27 миллионов жизней советских граждан, завершилась. Вечером 9 мая 1945-го в столице состоялся грандиозный салют. 30 залпов из 1000 орудий. Он сопровождался перекрестными лучами 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет. 3 года День Победы был выходным днем. После его отменили. Страну надо было поднимать из руин. Вновь нерабочим 9 мая стал на 20-ю годовщину в 1965-м, а с 95-го на Красной площади ежегодно проводится Парад Победы. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. Радио «Мир» поздравляет всех слушателей с Днем Великой Победы. С вами был Павел Королев. До скорого.
1: Минутная история.

0: Почти определили режиссера. Однако за право поставить картину решительно стала бороться Татьяна Леознова. Она связалась с Семеновым и заявила: «Снимать кино по вашему сценарию, во что бы то ни стало, буду я». Ответ был неутешительным. Автор ничего не мог поделать. Он уже продал сценарий Ленфильму. Но Татьяна Михайловна сдаваться не собиралась. Она так упорно настаивала на своем, что писатель не выдержал. Отозвал сценарий с киностудии и передал ей. Леознова по праву входила в число самых кассовых режиссеров советского кино, но все снятое ею имело отношение к мелодраме. А «Мгновение» по жанру – фильм военно-исторический. Возникли опасения, а справится ли режиссер с подобным опытом, да еще женщина, с такой трудной и масштабной работой? Рискнули, и Леознова всем доказала, что способна на многое.
1: Контрразведчик должен знать всегда, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно.
2: Киноцитаты на радио «Мир».

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости.

0: День Победы на Радио Мир.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Акция «Память сердца». Александра Салмина. Корреспондент межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Казахстан.
1: Моя прабабушка Наталья Андреевна Маркина. В 42-м после школы добровольцем ушла на фронт из Мордовской ССР. По распределению попала в знаменитое Московское снайперское училище. Первый бой на Ленинградском фронте. Ее повел дед, так они называли инструктора. Добрались до нейтральной полосы, заняли позицию, замаскировались. Но их засекли и расстреляли из минометов. Инструктора убили, а она, будучи 18-летней девчонкой, дождалась темноты и донесла его до расположения. Награждена орденом славы 3-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени. О страшном военном времени прабабушка говорить не любила. Но когда внуки расспрашивали, всегда отшучивалась и вспоминала эту историю. Перед боем им выдали сухпаёк. Легли спать, среди ночи ее будет подруга. «Наташка, завтра бой, вдруг нас убьют, а мы даже не поедим». Встали и за ночь все съели. Из боя вернулись живыми, а сухпайка уже нет.
0: Акция «Память сердца».

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай.

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним. Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете.

0: домой. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.
1: День радости. День слез. День победы. Помним и гордимся.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе. Каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В зоне риска самопроизвольного схода снежных масс горные территории Вилючинского городского округа, Кроноцкий заповедник и Ключевская группа вулканов. Спасатели рекомендуют туристам, спортсменам и охотникам соблюдать повышенные меры безопасности, а родителям настоятельно советуют следить за детьми. Икру, мед и березовый сок из Хабаровского края представят на юбилейном 10-м российско-китайском экспо в Харбине. Сюда же привезут порошок из морской капусты, которую добывают у берегов Сахалина и Курил. Аналогов ему нет по всей России. Региональные товаропроизводители участвуют бесплатно. Выставка пройдет с 17 по 21 мая. Аналитики назвали самые распространенные ошибки вкладчиков. Чаще всего это невнимательное изучение условий банковского вклада и досрочное снятие денег. Эксперты считают, что неправильно размещать все свободные средства на одном длинном вкладе. Также нельзя ориентироваться только на размер ставки без проверки надежности банка. В частности, входит ли он в систему страхования вкладов. В России ужесточили цензуру переводов иностранных мультфильмов. Досталось даже безобидным словам вроде «наггетсы». Их предлагают заменить на «котлеты». «VIP» теперь меняют на «важный», а «батл» на «состязание». Как рассказали переводчики, редакторы дубляжа под запрет попали и слова с сильным эмоциональным окрасом. Например, теперь вместо реплики «нарываешься» герой мультфильма говорит «напрашиваешься». Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Санкт-Петербург. Улица Алии Молдогуловой.
1: Улицы, названные в честь героя Советского Союза Алии Молдогуловой, есть во многих городах России и Казахстана. Москве, Астане, Караганде, Актобе, Байконуре. В Санкт-Петербурге тоже есть улица Алии Молдогуловой. Эта девушка известна своим бесстрашием. На защиту Родины она встала, еще не достигнув совершеннолетия.
0: Улицы героев.
1: В город на Неве Алия попала в 14-летнем возрасте, незадолго до начала Великой Отечественной войны. В Ленинград она приехала вместе с дядей, в чьей семье воспитывалась, поскольку рано осталась без мамы. В 1941-м ее эвакуировали из блокадного города в Ярославскую область. На следующий год Алия с отличием закончила 7 классов средней школы и подала заявление с просьбой отправить ее на фронт. Девушку зачислили в первый набор центральной школы инструкторов снайперской подготовки в подмосковном поселке Вишняки. По окончании ей предлагали остаться в школе, обучать других курсантов, но она рвалась на фронт. В 17 лет Молдогулова попала в подразделение, которое однополчане называли «ротой карандашиков», поскольку все девушки-снайперы в ней были небольшого роста. Бесстрашная дочь казахского народа отличалась добротой и отзывчивостью. В роте ее любили. За 8 месяцев, что Алия воевала на передовой, она нанесла большой урон войскам неприятеля. В январе 1944-го в боях за село Казачиха погиб командир роты. Тогда Молдогулова со словами «За Родину! Вперед!» подняла и повела за собой солдат. Уже через мгновение бойцы ворвались в траншею врага. В этот момент рядом разорвалась мина. Осколком Алию ранило в живот. Ее отнесли в санитарную палатку, в которую ночью попал немецкий снаряд. Все раненые погибли. 18-летнюю любимицу роты карандашиков похоронили в братской могиле неподалеку от деревни Печевка Псковской области. Сейчас на улице Молдогуловой в Санкт-Петербурге находится информационно-методический центр Красногвардейского района, Центральная районная библиотека имени Гоголя. Там продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

Песни Победы. «Давай закурим». Музыка композитора Модеста Табачникова. Слова поэта Ильи Фенкеля. Исполняет народная артистка СССР Клавдия Шульженко.

0: закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой.
1: Песни Победы. 9 мая. День Победы на Радио Мир.

0: Лучший месяц весны. Лучший день. День Победы.
1: А она посмотрит мои глаза.

0: День Великой Победы. Праздничный репортаж. Рассказывают корреспонденты «Радио Мир».
1: Здравствуйте! Из праздничного Алматы корреспондент «Радио Мир» Мария Беликова. Празднование Дня Победы начинается в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Здесь собираются тысячи людей, ветераны, их семьи и молодежь. В руках цветы, портреты фронтовиков. Основные события разворачиваются у мемориала «Славы у вечного огня». Церемонию открывают те, кто приближал победу. Ветераны первыми возлагают цветы под аплодисменты и слова благодарности. Сегодня в Алматы проживает 14 участников Великой Отечественной войны. Весь день в парке звучат фронтовые песни, горожане подпевают знакомые мелодии. Работает полевая кухня, всех угощают солдатской кашей, создавая атмосферу военных лет. Горожане говорят, это особый праздник, который объединяет поколения, День памяти и благодарности. Мероприятие завершатся грандиозным фейерверком в честь Дня Победы. Из Алматы корреспондент Мария Беликова. С праздником, слушателей «Радио Мир». С Днем Победы!

не силен в арифметике, и мой пример весь

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: От винта.
4: Фильм «В бой идут одни старики» снял известный актер Леонид Быков. Он же выступил сценаристом, и он же сыграл главного героя. Быков шел к этому фильму долго. Сам он дважды поступал в летные училища, мечтал о полетах и всегда восхищался представителями этой героической профессии. Разговаривая с летчиками, участниками боев, Леонид понял одну важную вещь. Опытные товарищи стремились сберечь молодых и неопытных солдат. В этом была их мудрость, забота о будущем. Так родилась основная тема картины. Быков хотел показать, что в годы испытаний побеждают те, кто остаются людьми в самых жестоких условиях, кто берут с собой в бой все светлое, человечное, за что и ведут битву с

0: От винта.
1: Киноцитаты на Радио Мир. День радости. День слез. День победы. Помним и гордимся.

0: 9 мая. День Победы на Радио Мир. Радио Мир. Акция «Память сердца». Юрий Светокум, ведущий утреннего шоу «Радио Мир. Беларусь».
1: Папа моей мамы, капитан Сергей Георгиевич Шершаков, прошел всю Великую Отечественную войну. Как-то с ребячей наивностью спросил про шрам на лице. Дедушка рассказал, что почти в самом начале войны, в боях под Ельней, он попал в окружение фашистов. Шансы на жизнь были минимальные. Надо было готовиться к худшему. Но на рассвете прорвать окружение получилось. Немцы не предполагали, что небольшое подразделение советских солдат все-таки решатся на прорыв. Вот там, почти в затылок, немецкая пуля и влетела. Прошла на вылет, через рот выбив несколько зубов. Дедушка то ли в шутку, то ли всерьез тогда сказал, что немецкая пуля на вкус полная, ну, в общем-то, не в его вкусе.
0: Акция «Память сердца».
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его.

0: То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: 9 мая. День Победы на Радио Мир.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Москву к торжествам по случаю Дня Победы продолжают прибывать зарубежные гости. Как сообщает РИА Новости, в российскую столицу уже прилетел премьер Словакии Роберт Фицо. На празднование также прибудут президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В Российской Федерации начались длинные выходные, которые продлятся с 9 по 11 мая. Об этом РИА Новости напомнили эксперты. В этом году День Победы приходится на субботу, поэтому выходные продлятся с учетом переноса. 9 мая – праздничный день, а 10 и 11 – дополнительные дни отдыха. Таким образом, на следующей неделе россияне будут работать только 4 дня – с 12 по 15 мая. В Улан-Удэ на главной площади прошел военный парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В параде приняли участие около 2000 человек. В течение дня в столице Бурятии проходили праздничные мероприятия, а завершатся празднования салютом и лазерным шоу. Российские космонавты Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили граждан России с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Сергей Микаев отметил, что победа в Великой Отечественной войне – это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру советские граждане. По его словам, благодаря подвигу советских солдат, люди сейчас могут мечтать и строить свое будущее. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 12 лет.

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Иркутск. Улица Зои Космодемьянской.
1: Улицы, названные в честь героя Советского Союза Зои Космодемьянской, есть во многих российских городах, среди которых Москва, Сыктывкар, Таганрог, Воронеж, Екатеринбург, Липецк. В Иркутске, где «Радио Мир» вещает на частоте 89,3 FM, тоже есть улица Зои Космодемьянской.
0: Улицы героев.
1: Первая женщина, получившая звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, родилась в семье педагогов. Предки девушки по отцовской линии были священнослужителями, и, конечно, в советское время этот факт старались не афишировать. Зоя училась в 201-й московской школе, мечтала о литературном институте, но судьба распорядилась иначе. За год до начала войны с Германией девушка перенесла тяжелейшую форму менингита. Ее направили на курс реабилитации в санаторий в Сокольниках, где Зоя познакомилась с Аркадием Гайдаром. Когда в 41-м объявили набор добровольцев для комплектации партизанской части, Космодемьянская одна из первых успешно прошла собеседование. После специальных курсов она в числе еще 2000 комсомольцев переброшена в Волоколамский район. 21 ноября 41-го группы наших добровольцев вышли за линию фронта с заданием совершить диверсии в нескольких населенных пунктах. Много раз они попадали под обстрел. Часть бойцов погибла, другая заблудилась. В строю остались трое бойцов, готовых выполнить приказ, данный диверсионной группе. В их числе была Зоя. После того, как девушка была схвачена немцами, комсомолку жестоко пытали. Но она мужественно терпела истязания и не выдала врагу ни крохи важной информации. Зою на глазах у всех жителей деревни Петрищево казнили на площади. На месте этих событий установлен монумент с посвящением. Зоя – бессмертной героине советского народа. Сейчас на улице Зои Космодемьянской в Иркутске стоят 65 жилых домов, в которых продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

День Победы на Радио Мир. Песни Победы. Журавли. Музыка композитора Яна Френкеля. Слова поэта Расула Гамзатова. Исполняет народный артист РСФСР Марк Бернес.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место.

0: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
1: День радости. День слез. День победы. Помним и гордимся.

0: В день Великой Победы. Праздничный репортаж. Рассказывают корреспонденты «Радио Мир».
1: Здравствуйте! Из праздничного Баку корреспондент «Радио Мир» Камран Гусейнов. В столице воцарилась атмосфера торжества. Празднование Дня Победы начинается с посещения президентом республики Ильхамом Алиевым памятника дважды Герою Советского Союза, гвардии генерал-майору танковых войск Азиасланову и возложения цветов к монументу. Еще одна неизменная традиция – шествие к мемориальному комплексу «Братская могила», где установлены могилы более 1400 солдат советской армии. Отдать дань памяти павшим воинам сюда приходят представители дипломатических миссий и стран Содружества, и, конечно, горожане. В их руках фотографии родственников – отцов, дедов, прадедов, принимавших участие в войне, либо трудившихся в тылу. Здравствующие ветераны принимают поздравления и подарки от представителей различных организаций. В течение дня проводятся различные тематические выставки, а завершится все большим праздничным концертом. Из Баку корреспондент Камран Гусейнов. С праздником слушателей «Радио Мир». С Днем Победы!

0: лучший месяц весны. Лучший день. День Победы.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои, и любят просто лишь за то, что есть на свете. Там я делюсь, когда на сердце заболит.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить. Ты знаешь, мам, у меня есть

0: хорошая женщина. Забыть невозможно.
1: А зачем забывать? Кончится война, поезжай, женись.
0: Дурак, у нее же муж.
2: Тоже рябой?
0: Нет, гладкой.
3: Чего ж она гладкого на тебя рябого променяла?
0: А я почем знаю? Может, у него какой другой дефект?
4: Фильм «Баллада о солдате» завоевал международное признание. Снял его фронтовик Григорий Чухрай. Он защищал Сталинград, был несколько раз ранен. На войне осталось много дорогих ему людей. Сверстники, которые тоже прямо со школьной скамьи пошли воевать. Но им не суждено было вернуться. Счастливый случай свел режиссера со сценаристом-фронтовиком Валентином Ежовым. Общий язык нашелся у них моментально. Ежов, как и Чухрай, ушел на фронт сразу после школы. Служил в морской авиации, а после войны окончил сценарный факультет в ГИКа. Обоим хотелось рассказать о сверстнике героя, который отдал жизнь за родину, без громких фраз, просто и честно. Григорий Наумович не хотел снимать о подвиге. Его цель была рассказать, что на фронт уходили не супергерои, а обычные люди со своими чувствами и желаниями. Поэтому и актеров он искал с типичными лицами. Владимира Ивашова утвердили сразу, а вот исполнительницу главной женской роли подбирали долго, пока не обратили внимания на первокурсницу из массовки Жанну Прохоренко. У артистов не было большого опыта, но было огромное желание и искренность, а это как раз то, что требовалось Чухраю. Ленту оценили не только в СССР. Ее смотрели на кинофестивалях в Каннах, Сан-Франциско, Италии, Лондоне. Всего «Баллада о солдате» получила около 100 международных наград.
0: Хорошая женщина. Забыть невозможно.
1: А зачем забывать? Кончится война, поезжай, доженись.
0: Дурак, у нее же муж.
2: Тоже рябой?
0: Нет, гладкой.
3: Чего ж она гладкого на тебя рябого променяла?
0: А я почем знаю? Может, у него какой другой дефект?
5: Киноцитаты на радио «Мир».

0: День Победы на Радио Мир.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают в пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Радио Мир поздравляет всех с Днем Победы. Радио Мир. Акция «Память сердца». Елена Семененко, ведущая информационных программ «Радио Мир», Москва, внучка ветерана Великой Отечественной войны.
1: Когда началась война, мой дедушка, Успенский Юрий Геннадьевич, учился в Кемеровском военном училище. Оттуда был выпущен в звание лейтенанта и командира минометного взвода. Дедушка сражался на Калининском фронте, участвовал в боях в районе Ржева на Западном и Третьем Белорусском фронте. На Белорусском фронте он служил начальником штаба дивизиона по февраль 1945 года. Дедушка несколько раз был ранен. Он награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и юбилейными наградами.
0: Акция «Память сердца».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравления по случаю Дня Победы. Он выразил уверенность в дальнейшем продолжении победоносной истории России. Также лидер КНДР пожелал российскому президенту крепкого здоровья и успехов в деятельности, связанной с защитой национальных интересов и достоинства страны. Парад в честь 81-й годовщины Победы прошел в Южно-Сахалинске. Соответствующие кадры публикуют «Известия». Люди собрались на площади, где за день до мероприятия установили сцену для парадных речей и выступлений. В параде Победы участвовали военнослужащие различных подразделений, а также колонна служебных машин. На Камчатке спасатели подняли знамя Великой Победы над вулканом Бакенинг. Высота вулкана составляет 2289 метров. Его называют сердцем Камчатки из-за его расположения. Эта патриотическая акция стала уже традиционной. Она проводится с 2015 года. Знамя на камчатском вулкане подняли в знак памяти и уважения советским военнослужащим, одержавшим победу в Великой Отечественной войне. В Чукотском автономном округе прошла первая в мире акция «Бессмертный полк» на вездеходах. Колонна внедорожников прошла по арктической тундре в окрестностях Анадыря. В военные годы жители Чукотки трудились в тылу, обеспечивая фронт уловом и продовольствием. Организаторы ожидают, что в следующем году к заезду присоединится еще больше водителей. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Ростов-на-Дону. Улица Михаила Варфоломеева.
1: В Ростове-на-Дону, где «Радио «Мир» вещает на частоте 96 FM, много улиц названо в честь знаменитых героев войны. Но есть и свои герои, местные, которые здесь родились, отсюда уезжали на фронт и, если повезло, возвращались тоже сюда.
0: Улицы героев.
1: Один из них – командир ростовского стрелкового полка народного ополчения Михаил Варфоломеев. До войны он работал заместителем директора автосборочного завода. В 1941 году фашистские войска вторглись на территорию СССР, и вся страна поднялась на борьбу с врагом. Практически сразу в Ростове-на-Дону образовался Ростовский добровольческий стрелковый полк народного ополчения. Варфоломеев, как ветеран гражданской войны, стал его командиром. Под руководством Михаила Александровича полк был окончательно укомплектован командирами и политработниками, и они немедленно приступили к воинскому обучению бойцов-ополченцев. Благодаря Варфоломееву, плечом к плечу с регулярными войсками Красной Армии, оборонительные рубежи занимают и ростовские ополченцы. В жесточайших, изнурительных боях они не просто сдерживают натиск фашистов, но и наносят им огромные потери в живой силе и технике. За образцовое выполнение боевых заданий в ноябрьские дни 41-го 38 бойцов, командиров и политработников добровольческого полка награждаются орденами и медалями. Командир Михаил Варфоломеев удостаивается ордена Красного Знамени. Ростовские ополченцы участвуют также в боях за станицы Дона и Кубани, в тяжелых, кровопролитных сражениях в горах Северного Кавказа. Михаил Александрович переводится в другую войсковую часть, а весной 1943-го получает смертельное ранение. Сразу после войны одна из оживленных улиц ростовского нового поселения переименована в улицу Варфоломеева. Сейчас на ней разместились центр микрохирургии, огромный жилой комплекс и детский сад. Там продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

0: Песни Победы. «Мы за ценой не постоим». Слова и музыка Булата Акуджавы. Исполняет народная артистка РСФСР Нина Ургант.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит

Песни Победы. День радости. День слез. День Победы. Помним и гордимся.

0: День Великой Победы. Праздничный репортаж. Рассказывают корреспонденты «Радио Мир».
1: Здравствуйте! Из праздничного Бишкека корреспондент «Радио Мир» Алексей Калинин. У нас в городе атмосфера памяти и благодарности. Центральные улицы украшены флагами и праздничной символикой. Жители города приходят к мемориалам с цветами, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Одним из главных событий станет шествие бессмертного полка. По улицам Бишкека пройдут тысячи людей с портретами своих родных, фронтовиков, тружеников тыла и всех, кто приближал победу. Для многих семей это особая традиция, которая уже объединяет поколения. На площади Победы работает полевая кухня. Там гостей угощают солдатской кашей. Добавлю, всем ветеранам в Кыргызстане к празднику предусмотрена единовременная выплата по 200 тысяч сомов. Это примерно столько же в рублях. Ну а завершится День Победы большим праздничным концертом и вечерним салютом. Из Бишкека корреспондент Алексей Калинин. С праздником слушателей «Радио Мир». С Днем Победы!

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: Тебя как звать-то, Егорыч?
2: Иваном, товарищ заполковник!
1: Ну, здравствуй, тезка.
2: Здравия желаю, товарищ заполковник!
1: Совсем оглушил. Зачем кричишь?
2: Командный голос вырабатывает, товарищ заполковник!
3: Главный герой фильма «Офицеры» — красноармеец Иван Варрава. Прототипом персонажа был легендарный дед поэта Ивана Варравы Тихон. О нем поэт много рассказывал своему товарищу Борису Васильеву, писателю и будущему сценаристу картины. Кино задумывали как рассказ о нелегкой жизни офицерских жен. Первоначальный вариант сценария был рассчитан на две серии. Первая должна была захватить период Большого террора и окончиться арестом главных героев. Во второй серии, с началом Великой Отечественной войны, их выпускали, и они шли на фронт. Однако киностудия не согласилась на двухсерийный вариант, а Васильев не хотел сам сокращать сценарий, ведь в нем было столько моментов, которые он лично пережил на фронте, и предложил переделать его сценаристу Кириллу Рапопорту. Не только для Васильева.

0: День Победы на Радио Мир. Акция «Память сердца». Глеб Тараканов, продюсер информационных программ телеканала «Мир», правнук ветерана Великой Отечественной войны.
1: Мой прадедушка, Тараканов Александр Трофимович, брал Рейхстаг вместе с Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарием. Прадедушка был мобилизован в 1943 году. Участвовал во взятии Берлина, Висло-Одерской операции и Невельской операции. Награжден многочисленными наградами. Как правило, прадедушка старался не вспоминать о войне, а если и вспоминал, то только веселое. Например, как лечил зубы у местных стоматологов в Германии. Во время лечения его товарищи стояли с автоматами и следили за действиями немецких врачей.
0: Акция «Память сердца».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В России отмечают День Победы. Первым в стране праздник встретил Петропавловск-Камчатский. На главной площади города воинской славы прошел военный парад, в котором приняли участие 900 человек. Более 1000 человек приняли участие в параде на площади борцам за власть Советов во Владивостоке. 81-ю годовщину Победы отметили и в Биробиджане. По площади имени Ленина прошли колонны военнослужащих МВД, МЧС, юноармейцев и юных пожарных спасателей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин каждый год выступает с масштабной речью на День Победы. Отмечается, что 9 мая Путин примет участие в параде Победы на Красной площади, где традиционно выступит с обращением. В Российской Федерации начались длинные выходные, которые продлятся с 9 по 11 мая. Об этом РИА Новости напомнили эксперты. В этом году День Победы приходится на субботу, поэтому выходные продлятся с учетом переноса. 9 мая – праздничный день, а 10 и 11 мая – дополнительные дни отдыха. Студент Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга создал необычный арт-объект ко Дню Победы. Третьекурсник Никита Ахманюк собрал тематическую мозаику из 1400 кубиков Рубика. Работа стала частью грантового проекта, который выиграл студент. На средства гранта закупили 2500 кубиков Рубика, которые используются для создания различных масштабных художественных работ. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

День радости. День слез. День победы. Помним и гордимся.

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Барнаул. Улица Александра Чеглецова.
1: В Барнауле много улиц названо в честь знаменитых героев войны. Но есть и свои герои, местные, которые здесь родились, отсюда уезжали на фронт и, если повезло, возвращались тоже сюда. Один из них – врач Александр Чеглецов, именем которого названа Тихая Светлая улица.
0: Улицы героев.
1: Этот замечательный военный хирург, майор медицинской службы, заслуженный врач РСФСР, прославился тем, что впервые на Алтае сделал операцию на сердце. Чеглецов первым в Барнауле начал применять переливание крови. Писал научные статьи и наверняка мог бы сделать блестящую карьеру в науке, если бы не проклятый 41-й. В год, когда Гитлер напал на Советский Союз, Чеглецов вместе с коллегами ушел на фронт сражаться за жизни советских солдат. В каких только условиях и на каких только фронтах не оперировал этот блестящий барнаульский доктор. В медсанбатах, полевых и фронтовых госпиталях, на Волховском, Ленинградском и Втором Прибалтийском фронте. Каждый день, с раннего утра до глубокой ночи, с коротким перерывом на сон, Чеглецов спасал раненых. Что любопытно, врач был левшой, и это позволяло ему одинаково умело работать обеими руками. Демобилизованного с орденами и медалями из советской армии Чеглецова утвердили в прежней должности. Он возглавил второе хирургическое отделение городской больницы Барнаула, хотя последние полгода своей жизни страдал стенокардией. Несмотря на слабость, Александр Николаевич по-прежнему много работал. Выхаживал больных, делал обходы. Однажды утром он оперировал 9-месячного малыша с ущемленной грыжей. Все прошло благополучно, а после обеда доктора не стало. С Чеглецовым пришел проститься буквально весь город. Тысячи спасенных им людей. На улице Александра Чеглецова в Барнауле сейчас стоят жилые дома, детский сад и бассейн. Там продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

Песни Победы. Катюша. Музыка композитора Матвея Блантера. Слова поэта Михаила Исаковского. Исполняет заслуженный артист РСФСР Георгий Виноградов.

все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу бегут

0: День Великой Победы. Праздничный репортаж. Рассказывают корреспонденты «Радио Мир».
1: Здравствуйте! Из праздничного Владикавказа корреспондент «Радио Мир» Виктор Цуциев. Ко Дню Победы столица Северной Осетии стала городом без рекламы. На всех баннерах Владикавказа размещены портреты ветеранов. Всего около 20 тысяч героев. Это уроженцы республики, воевавшие в годы Великой Отечественной. Центральная площадь города сегодня превратилась в плац. Перед гостями, среди которых есть ветераны, проходят военнослужащие, подразделения МВД, Росгвардии и МЧС. Совершает парад проезд военной техники времен Великой Отечественной. Также на главный проспект Владикавказа сегодня вышли тысячи людей с портретами своих героев. Народное шествие бессмертного полка решено было провести в очном формате. В течение всего дня горожане могут посетить концерты, мастер-классы, выставки, поучаствовать в спортивных состязаниях и сделать фото в тематических зонах, а завершится День Победы праздничным фейерверком. Из Владикавказа корреспондент Виктор Цуциев. С праздником, слушателей «Радио Мир». С Днем Победы!

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас. Не женщина, а шестиствольный миномет.
2: Согласие Михаила Шолохова на экранизацию первой части его романа «Они сражались за Родину» кинорежиссер Сергей Бондарчук получил в конце 1973 года. Единственным условием писателя было то, что съемки должны проходить в местах реальных событий. Так и поступили. Работали на хуторе Миллологовский Волгоградской области. Местные жители, которые 30 лет назад пережили описанные в книге события, не догадывались, что им вновь предстоит окунуться в стихию войны. Режиссер развернул боевые действия, максимально приближенные к реальным, сформировал для кино специальный полк. Бои снимали там, где они и велись. Не было необходимости заново создавать приметы места действия. Понадобилось лишь немного обновить сохранившиеся со времен войны полузаросшие окопы, убрать кусты, пожечь хотя бы кусками чересчур мирно зеленеющую траву. Несмотря на то, что война давно уже была позади, вызванным саперам пришлось постараться. О прошедших боях на хуторе помнила, казалось, каждая пядь земли. Не разорвавшиеся мины и снаряды находились то тут, то там. Сам хутор на момент съемок представлял собой полузаброшенное селение. Режиссеру пришлось восстановить часть Миллологовского, чтобы потом уничтожить во время съемок. Сергею Бондарчуку было важно показать на экране жестокость войны.
1: При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас. Не женщина, а шестиствольный миномет.
0: Киноцитаты на радио «Мир».

Через 15 минут слушайте трансляцию парада в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

0: Акция «Память сердца». Настасья Щеглова, редактор и ведущая программ «Радио Мир», правнучка ветерана Великой Отечественной войны.
1: Мой прадедушка Малов Валентин Дмитриевич был пилотом 372-й специальной авиационной эскадрильи связи. Ушел на фронт в 18 лет, сразу после летного училища. В ходе войны получил звание младшего лейтенанта, а также орден Красной Звезды и многие другие награды. На протяжении войны перевозил оперативные документы и засекреченные материалы, переданные партизанами. Также доставлял Хрущева на заседание военного совета. Прадедушка не любил вспоминать войну. Рассказывал лишь забавные истории о товарищах и изредка, когда я очень просила, показывал свои ордена и медали.
0: Акция «Память сердца».

Через 5 минут слушайте трансляцию парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

под государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Смирно! Для встречи слева. Накра! Пол!

Красную площадь вносятся государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Штурмовой флаг, водруженный бойцами 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над куполом поверженного Рейхстага, ознаменовал долгожданную победу советского народа в Великой Отечественной войне. Все эти годы священное алое знамя остается символом мужества, несгибаемой стойкости и героизма нашей Родины. Сегодня государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы доверено пронести по Красной площади лучшим военнослужащим почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, младшему лейтенанту Дмитрию Монастыреву и младшему сержанту Алексею Живаеву. Возглавляют знаменные группы капитан Кирилл Горшунов и лейтенант Антон Михайлов.

посвященный 81-й годовщине Победы, принимает министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками, герой Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-полковник Мордвичев.

Начинается объезд парадных расчетов войск московского гарнизона. Министр обороны Андрей Белоусов направляется для приветствия парадных расчетов Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации, участников специальной военной операции, Корейской народной армии и Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

Комиссии Вооруженных сил Российской Федерации показывают высочайшее мастерство и боевую выучку. Успешно осваивают сложное современное вооружение, умело действуют в непростых условиях специальной военной операции. Солдаты и офицеры с честью решают поставленные задачи, опираясь на опыт предшественников и приумножая их лучшие традиции.

0: Здравствуйте, товарищи!
1: Здравия желаю, товарищ министр обороны!
0: Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

0: поздравил парадные расчеты Высшего военно-морского инженерного училища Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.
1: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

Министр обороны приветствовал парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища, Серпуховского филиала Академии Петра Великого, кремлевских курсантов. Военные учебные заведения российской армии играют ключевую роль в подготовке высокопрофессиональных офицерских кадров, преданных своему делу – защите Отечества.

Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

Красной площади в строю парадных расчетов более 1000 военнослужащих, участников специальной военной операции.

министр обороны Андрей Белоусов завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

0: товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона, к параду во знаменовании 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов.
1: С праздником.
2: Вольно!

Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой. Дорогие друзья, 22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного – того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей. Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу. Она была завоевана, выстрадана и одержана. Все это живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков, в памяти каждого из нас. Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках, перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей,
дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Объявляется минута молчания.

Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!

0: Сегодня, в день Великой Победы, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации несут боевое дежурство по защите сухопутных, воздушных и морских рубежей нашей Родины. Личный состав объединенной группировки войск выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.
1: На месте, работаем!
0: На полигоне подразделение морской пехоты отрабатывает действия штурмовых групп и захват опорных пунктов противника с использованием специальной техники.
2: Наблюдаю.
0: Успешные действия гвардейского соединения группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции достигаются проведением ежедневной подготовки с боевой стрельбой танковых экипажей при взаимодействии с боевыми машинами поддержки танков «Терминатор».
3: Орудию! Цель 1287.
0: При поддержке штурмовых групп и уничтожении огневых средств подразделения ракетных войск и артиллерии применяют современные мобильные артиллерийские системы на колесной базе «Гиацинт-К» и «Мальва», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Ураган».
4: Днем Победы! Память о подвиге наших предков – это наше богатство и опора. В этот день мы склоняем головы перед подвигом русского народа и советского солдата.
5: Закат я «Беркут» принял.
0: Военнослужащие воздушно-десантных войск отрабатывают совместные действия расчета беспилотного летательного разведывательного аппарата и экипажа боевой машины десанта БМД-4М по огневому поражению опорного пункта. Боевой путь прославленной дивизии с честью продолжают внуки и правнуки бойцов Великой Отечественной войны.
6: Уважаемые товарищи, от лица воинов 150-й гвардейской Идриско-Берлинской ордена Кутузова второй степени мотострелковой дивизии поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы!
0: Широкое применение дронов в ходе специальной военной операции потребовало создания нового рода войск – войск беспилотных систем, оснащенных современными типами беспилотных летательных аппаратов. Для поддержки штурмовых групп боевой расчет запускает ударный беспилотник самолетного типа «Молния-2». Военнослужащими используются разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты для уничтожения живой силы и техники. С целью поражения бронетехники осуществляется запуск разведывательного комплекса «Зала» и баражирующего боеприпаса «Ланцет».
7: Меды штатно!
0: С командного пункта объединенной группировки войск ведется непрерывное управление войсками в зоне специальной военной операции. Для ведения воздушной разведки территории противника применяются беспилотные летательные аппараты большой продолжительности полета и находятся. Боевые расчеты «Герань-2» и «Герань-5» проводят подготовку и запуск беспилотных летательных аппаратов с целью поражения военных объектов, находящихся в глубоком тылу.
8: В этот праздничный день наш личный состав выполняет боевую задачу. Поздравляем ветеранов и всех граждан страны с Днем Великой Победы!
0: Летчики, подразделения противовоздушной обороны, контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении стоят на страже воздушных рубежей нашей Родины. На боевом дежурстве выполняют задачи экипажа авиационных комплексов.

0: пальцев кинжал, оснащенных гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, способными преодолеть любую систему ПВО и нанести максимальный ущерб. Истребитель пятого поколения Су-57 – один из самых передовых самолетов в мире. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения сокрушительных ударов по наземным целям. Это делает его универсальным инструментом в современных боевых действиях. Расчет радиотехнического узла контроля космического пространства ведет поиск и сопровождение космических объектов, обеспечивая целеуказание для средств противоракетной обороны.
1: Мероприятие выполнено.
2: Внимание боевому расчету! Доложите...
0: Боевой лазерный комплекс «Пересвет» — уникальный образец оружия на новых физических принципах. Он способен выводить из строя спутники, атмосферные летательные аппараты, включая крылатые ракеты. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей.
3: Азимут-300.
0: Радиолокационная станция «Воронеж-ТМ» в круглосуточном режиме обеспечивает контроль ракетоопасных направлений.
4: Есть принт.
0: Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» способен эффективно бороться с различными типами воздушных целей.
5: От лица личного состава зенитно-ракетного дивизиона поздравляю с праздником Победы!
0: Военно-морской флот Российской Федерации надежно стоит на охране безопасности морских границ страны и обеспечивает присутствие России в мировом океане. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза «Горшков» относится к классу многоцелевых надводных кораблей, способных выполнять широкий спектр задач по поражению морских целей и наземных объектов высокоточными ракетами большой дальности. Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Архангельск» является многоцелевой подводной лодкой, предназначенной для выполнения боевых задач в ближней и дальней морских зонах. Российская Федерация обладает полным комплексом средств ядерного сдерживания, что позволяет обеспечить безопасность страны и гарантированно нанести ответный удар. Основу стратегических сил России составляют ракетные комплексы «Ярс», способные выполнять задачи боевого дежурства в различных регионах страны. Гиперзвуковой комплекс «Авангард» является уникальным и неуязвимым для современных систем противоракетной обороны. Стратегический ракетоносец Ту-160 – самый передовой сверхзвуковой бомбардировщик в мире, предназначенный для применения современного стратегического вооружения.
6: От лица экипажа стратегического ракетоносца Ту-160 поздравляю всех с Днем Великой Победы!
0: Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» входит в состав морских стратегических ядерных сил. Он способен нанести ракетно-ядерный удар по особо важным объектам противника.
7: От имени экипажа атомного подводного крейсера «Князь Владимир» поздравляю с Днем Великой Победы. Мы гордимся подвигом наших предков. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла.
8: Парад! Мирно! Торжественному маршу!

Обатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом! Марш!

Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Мордвичев.

открывают парад курсанты военного института военных дирижеров военного университета имени князя Александра Невского. Командует парадным расчетом полковник Сергей Вуф. Барабанщики задают темп и ритм движения остальным парадным расчетам. Мимо трибун проходят знаменные группы государственного флага Российской Федерации, знамени Вооруженных сил России и знамени Победы. Знаменную группу сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил – сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. В этом году почетный караул России отмечает 70-ю годовщину со дня образования. В парадном строю слушатели Общевойсковой академии вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет генерал-лейтенант Олег Цеков. Академия является основной кузницей подготовки командиров тактического звена. Основу обучаемых составляют офицеры, участники специальной военной операции. Сегодня среди них герои Российской Федерации Александр Кузнецов, Михаил Марцев, Никита Полазник. На Красной площади парадные расчеты военнослужащих, участников специальной военной операции. Возглавляют парадные расчеты герои Российской Федерации, полковники Мерлан Джумагалиев и Зарикто Анкаркаев. Под боевыми знаменами торжественным маршем проходят 17 героев Российской Федерации, 83 кавалера Ордена Мужества, награжденные за храбрость и отвагу. Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами проходят военнослужащие войск беспилотных систем. Среди них герой России, старший лейтенант Максим Поташев. На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области от неонацистских захватчиков, проявив при этом массовый героизм, самоотверженность и отвагу. На марше офицеры и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров. Академия готовит уникальные офицерские кадры для авиации и космонавтики, специалистов войск беспилотных систем. Выпускники Академии поставили на крыло подавляющее большинство советских и российских летательных аппаратов, стали основой отряда космонавтов. На Красной площади будущие офицеры Военно-морского флота России. Право открыть прохождение предоставлено курсантам Высшего военно-морского инженерного училища. Командует парадным расчетом начальник училища контр-адмирал Андрей Клименко. Училище является ведущим военно-морским инженерным учебным заведением России. В парадном строю курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. Возглавляет парадный расчет полковник Михаил Безгин. Свыше 20 тысяч выпускников училища проходили и проходят службу на всех флотах нашей страны. На Красной площади парадные расчеты военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и ее Серпуховского филиала. Впереди строя генерал-майор Фарид Шигмарданов. Академия является ведущим профильным учебным заведением, крупным научно-исследовательским центром в области военных и технических наук, определяющим развитие и эксплуатацию стратегического ракетного вооружения.

марше курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова. Командует парадным расчетом начальник училища полковник Олег Пономарев. В составе парадного расчета 90 курсантов, награжденных государственными наградами в ходе специальной военной операции. В их числе герой России сержант Тимофей Матвеев. Выпускники училища были и остаются примером беззаветного служения Родине. 215 офицеров-десантников отмечены высоким званием Героя Советского Союза и Российской Федерации. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Роман Бенюков. Училище ценой жизни своих воспитанников на все времена вписало свое имя в историю Великой Отечественной войны. В Грозном 41-м вместе с остальными защитниками Москвы кремлевские курсанты встали стеной перед фашистскими полчищами и положили начало нашей победы. Все годы своего существования училище является знаковым для вооруженных сил страны. Учебное заведение дало путевку в армейскую жизнь многим прославленным командирам и военачальникам самого высокого уровня. Сегодня училище продолжает славные традиции по подготовке командных кадров для сухопутных войск, являясь одним из лучших военно-учебных заведений России.

0: Лучший месяц весны. Лучший день. День Победы. Акция «Память сердца». Николай Валуев, внук ветерана Великой Отечественной войны. Санкт-Петербург.
1: Мы с дедом полные тезки. Меня назвали в его честь. Николай Сергеевич Валуев. Он был призван на фронт в 43-м.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, День Победы остается одним из самых важных праздников для россиян. Большинство россиян убеждены, 9 мая – самая большая победа нашей страны за всю ее историю. Зачастую россияне поддерживают идею использовать победу в Великой Отечественной войне для патриотического воспитания молодежи. День Победы отмечает большинство россиян. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы и выразила благодарность воинам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. По словам Матвиенко, история Великой Отечественной войны – это прежде всего свидетельство беззаветной любви к родине, стойкости и героизма наших предков. Победа была одержана не только силой оружия, но и силой духа советского многонационального народа. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы символизирует исключительный характер двусторонних отношений. Об этом заявил Владимир Путин. Он также высоко оценил усилия властей Узбекистана по сохранению исторической

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Санкт-Петербург. Улица Алии Молдогуловой.
1: Улицы, названные в честь героя Советского Союза Алии Молдогуловой, есть во многих городах России и Казахстана. Москве, Астане, Караганде, Актобе, Байконуре. В Санкт-Петербурге тоже есть улица Алии Молдогуловой. Эта девушка известна своим бесстрашием. На защиту Родины она встала, еще не достигнув совершеннолетия.
0: Улицы героев.
1: В город на Неве Алия попала в 14-летнем возрасте, незадолго до начала Великой Отечественной войны. В Ленинград она приехала вместе с дядей, в чьей семье воспитывалась, поскольку рано осталась без мамы. В 1941-м ее эвакуировали из блокадного города в Ярославскую область. На следующий год Алия с отличием закончила 7 классов средней школы и подала заявление с просьбой отправить ее на фронт. Девушку зачислили в первый набор центральной школы инструкторов снайперской подготовки в подмосковном поселке Вишняки. По окончании ей предлагали остаться в школе, обучать других курсантов, но она рвалась на фронт. В 17 лет Молдогулова попала в подразделение, которое однополчане называли «ротой карандашиков», поскольку все девушки-снайперы в ней были небольшого роста. Бесстрашная дочь казахского народа отличалась добротой и отзывчивостью. В роте ее любили. За 8 месяцев, что Алия воевала на передовой, она нанесла большой урон войскам неприятеля. В январе 1944-го в боях за село Казачиха погиб командир роты. Тогда Молдогулова со словами «За Родину! Вперед!» подняла и повела за собой солдат. Уже через мгновение бойцы ворвались в траншею врага. В этот момент рядом разорвалась мина. Осколком Алию ранило в живот. Ее отнесли в санитарную палатку, в которую ночью попал немецкий снаряд. Все раненые погибли. 18-летнюю любимицу роты карандашиков похоронили в братской могиле неподалеку от деревни Печевка Псковской области.

Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует.

0: негасима любви.
1: Песни Победы. День радости. День слез. День Победы. Помним и гордимся.
2: Отчего так в России березы шумят?
3: Отчего белоствольные все понимают?
2: У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листву так печально кидают.
3: Я пойду по дороге простору, я рад.
2: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
3: Отчего так печальные листья летят
2: под рубахою

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворяю.
1: 9 мая. День Победы на Радио Мир.

0: День Великой Победы. Праздничный репортаж. Рассказывают корреспонденты «Радио Мир».
1: Здравствуйте! Из праздничного Минска корреспондент «Радио Мир» Екатерина Дорошевич. Сегодня Минск наполнен особой атмосферой

Торжества и патриотизма. Улицы и проспекты украшены флагами и цветами. Жители и гости столицы собираются у Дворца спорта и в Лошадском усадебно-парковом комплексе, где царит радостное оживление. Горожане, военнослужащие, ветераны и представители различных организаций прогуливаются под мирным небом, возлагают цветы к мемориалам и памятникам. Среди них можно увидеть и тех, кто узнает о Великой Победе не понаслышке, а также молодое поколение, которое с уважением и почтением относятся к истории. Звуки марша и песни военных лет создают незабываемую атмосферу. На праздничных площадках проходят различные культурные мероприятия. Выставки, концерты, работают интерактивные зоны и ярмарки. Дети играют, участвуя в конкурсах и спортивных состязаниях, а взрослые наслаждаются выступлениями артистов и музыкантов. Кроме того, все желающие могут попробовать главное блюдо фронтовой кухни – солдатскую кашу. Кульминацией праздника станет концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады. И, конечно, салют. Из Минска корреспондент Екатерина Дорошевич. С праздником, слушателей Радио Мир. С Днем Победы!

0: Я-то в кукурузнике умчалась. Товарищ лейтенант, перестань, пошли. Тебя я понял, умолкаю, не то по шее получу и подвиг свой не совершу.
1: Слушай, я не знаю, какой мы с тобой подвиг совершим. Но то, что эта девочка на войне, это...
2: Законченный сценарий фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики» чиновники забраковали. Сюжет показался им негероическим. Цензоры возмущались тем, что советские летчики изображены во многих сценах как поющие клоуны. Ставить такой фильм запретили. Тогда режиссер стал зачитывать отдельные куски во время гастролей в разных городах Советского Союза. Это неизменно вызывало у зрителей восторг и убеждало Быкова в своей правоте. Постепенно за сценарий стали вступаться участники Великой Отечественной. Большую помощь в работе над фильмом оказали

0: 9 мая. День Победы на Радио Мир. Радио Мир. Акция «Память сердца». Мария Гуфранова, ведущая межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Россия.
1: Когда началась война, бабушка была беременна 6-м ребенком. И вот весной 45-го младший сын услышал стук в окошко. Побежал на кухню, закричал: «Мама, мама, солдатик к нам какой-то идет». А бабушка мыла посуду, вышла на крыльцо, миску выронила, говорит: «Да это ж папка твой».
0: Акция «Память сердца».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин после парада на Красной площади обнял ветерана Великой Отечественной войны адмирала Света Турунова, который вместе с ним смотрел парад с центральной трибуны, сообщают РИА Новости. Турунов в прошлом году отметил столетний юбилей. Он участвовал в освобождении Польши и Чехословакии. Расчет военнослужащих КНДР впервые прошел по Красной площади на параде Победы в составе парадных расчетов российских военных. До этого солдаты КНДР вместе с российскими подразделениями принимали участие в освобождении Курской области. Как подчеркивал лидер КНДР Ким Чен Ин, даже на чужбине солдаты корейской армии помнили о родине, они бросались в атаку, помня о чести. В Российском союзе туриндустрии заявили о росте спроса на военно-патриотический туризм. Родителям наскучили классические музейные экскурсии, семьи ищут реконструкции, лазерный бой в окопах, аутентичный

на официальном сайте Пентагона. В стартовый пакет обнародованных материалов вошли, в частности, архивные фотографии, сделанные в ходе миссии «Аполлон-17», данные военных наблюдений и съемки с истребителей. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: есть во многих российских городах, среди которых Москва, Сыктывкар, Таганрог, Воронеж, Екатеринбург, Липецк. В Иркутске, где «Радио Мир» вещает на частоте 89,3 FM, тоже есть улица Зои Космодемьянской.
1: Улицы героев.
0: Первая женщина, получившая звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, родилась в семье педагогов. Предки девушки по отцовской линии были священнослужителями, и, конечно, в советское время этот факт старались не афишировать. Зоя училась в 201-й московской школе, мечтала о литературном институте, но судьба распорядилась иначе. За год до начала войны с Германией девушка перенесла тяжелейшую форму менингита. Ее направили на курс реабилитации в санаторий в Сокольниках, где Зоя познакомилась с Аркадием Гайдаром. Когда в 41-м объявили набор добровольцев для комплектации партизанской части, Космодемьянская одна из первых успешно прошла собеседование. После специальных курсов она в числе еще 2000 комсомольцев переброшена в Волоколамский район. 21 ноября 41-го группы наших добровольцев вышли за линию фронта с заданием совершить диверсии в нескольких населенных пунктах. Много раз они попадали под обстрел. Часть бойцов погибла, другая заблудилась. В строю остались трое бойцов, готовых выполнить приказ данной диверсионной группе. В их числе была Зоя. После того, как девушка была схвачена немцами, комсомолку жестоко пытали. Но она мужественно терпела истязания и не выдала врагу ни крохи важной информации. Зою на глазах у всех жителей деревни Петрищево казнили на площади. На месте этих событий установлен монумент с посвящением. Зоя – бессмертной героине советского народа. Сейчас на улице Зои Космодемьянской в Иркутске стоят 65 жилых домов, в которых продолжается жизнь.
1: Улицы героев.

Песни Победы. «Смуглянка». Музыка композитора Анатолия Новикова. Слова поэта Якова Шведова. Исполняет академический ансамбль имени Александрова.

0: киноцитаты, любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: Хорошая женщина. Забыть невозможно.
2: А зачем забывать? Кончится война. Поезжай, женись.
1: Дурак, у нее же муж.
3: Тоже рябой.
4: Нет, гладкой.
5: Чего ж она гладкого на тебя рябого променяла?
1: А я почем знаю? Может, у него какой другой дефект?
6: Фильм «Баллада о солдате» завоевал международное признание. Снял его фронтовик Григорий Чухрай. Он защищал Сталинград, был несколько раз ранен. На войне осталось много дорогих ему людей. Сверстники, которые тоже прямо со школьной скамьи пошли воевать. Но им не суждено было вернуться. Счастливый случай свел режиссера со сценаристом-фронтовиком Валентином Ежовым. Общий язык нашелся у них моментально. Ежов, как и Чухрай, ушел на фронт сразу после школы. Служил в морской авиации, а после войны окончил сценарный факультет в ГИКа. Обоим хотелось рассказать о сверстнике героя, который отдал жизнь за родину, без громких фраз, просто и честно. Григорий Наумович не хотел снимать о подвиге. Его цель была рассказать, что на фронт уходили не супергерои, а обычные люди со своими чувствами и желаниями. Поэтому и актеров он искал с типичными лицами. Владимира Ивашова утвердили сразу, а вот исполнительницу главной женской роли подбирали долго, пока не обратили внимания на первокурсницу из массовки Жанну Прохоренко. У артистов не было большого опыта, но было огромное желание и искренность, а это как раз то, что требовалось Чухраю. Ленту оценили не только в СССР. Ее смотрели на кинофестивалях в Каннах, Сан-Франциско, Италии, Лондоне. Всего «Баллада о солдате» получила около 100 международных наград.
1: Хорошая женщина. Забыть невозможно.
2: А зачем забывать? Кончится война. Поезжай, доженись.
1: Дурак, у нее же муж.
3: Тоже рябой.
4: Нет, гладкой.
5: Чего ж она гладкого на тебя рябого променяла?
1: А я почем знаю? Может, у него какой другой дефект?

0: Редакция «Память сердца». Анель Дангулова, корреспондент межгосударственной телерадиокомпании «Мир», Казахстан.
1: Мой прадедушка Жданов Петр Петрович дошел до Будапешта. Он участвовал в Советско-финляндской войне. Ушел добровольцем на фронт Великой Отечественной. Работал шофером грузовых машин. Награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалями, в том числе за взятие Будапешта. У прадедушки было два ранения и контузия. До конца жизни он не мог сгибать пальцы на правой руке. По воспоминаниям моей мамы, о войне Петр Петрович рассказывал часто и много. Ходил на все парады победы. В шкафу у него всегда висел костюм с медалями, как вечное напоминание, через что пришлось пройти ради мирного неба над головой.
0: Акция «Память сердца».

тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерной звездой. Вставай.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: пошли домой. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.
1: Радио «Мир» поздравляет всех с Днем Победы!

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Российский народ может выдержать все и одолеть любые испытания. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он высоко оценил вклад советского народа в достижении победы и подчеркнул, что у народа России есть общая цель в виде достижения задач специальной военной операции. Он также добавил, что каждый гражданин страны вносит вклад в ее осуществление на фронте и в тылу. Москва была бы готова принять делегацию из США для переговоров, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее американский лидер заявлял, что готов направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для переговорного процесса по урегулированию конфликта на границе с Россией. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы символизирует исключительный характер двусторонних отношений. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Президент высоко оценил усилия властей Узбекистана по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Министерство обороны США начало публикацию секретных файлов об НЛО. Материалы выложены на сайте Пентагона. В блоке рассекреченных документов содержится более 160 файлов со свидетельствами наблюдения неопознанных летающих объектов в разных частях мира. В частности, Пентагон выложил кадры с объектом в форме мяча для американского футбола, который был снят американскими военными над Японией в 2024 году. Пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».

Сразу в Ростове-на-Дону образовался Ростовский добровольческий стрелковый полк народного ополчения. Варфоломеев, как ветеран гражданской войны, стал его командиром. Под руководством Михаила Александровича полк был окончательно укомплектован командирами и политработниками, и они немедленно приступили к воинскому обучению бойцов-ополченцев. Благодаря Варфоломееву, плечом к плечу с регулярными войсками Красной Армии, оборонительные рубежи занимают и ростовские ополченцы. В жесточайших, изнурительных боях они не просто сдерживают натиск фашистов, но и наносят им огромные потери в живой силе и технике. За образцовое выполнение боевых заданий в ноябрьские дни 41-го 38 бойцов, командиров и политработников добровольческого полка награждаются орденами и медалями. Командир Михаил Варфоломеев удостаивается ордена Красного Знамени. Ростовские ополченцы участвуют также в боях за станицы Дона и Кубани, в тяжелых, кровопролитных сражениях в горах Северного Кавказа. Михаил Александрович переводится в другую войсковую часть, а весной 1943-го получает смертельные ранения. Сразу после войны одна из оживленных улиц ростовского нового поселения переименована в улицу Варфоломеева. Сейчас на ней разместились центр микрохирургии, огромный жилой комплекс и детский сад. Там продолжается жизнь.

дожить! Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый.

0: домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Радио «Мир» поздравляет всех с Днем Победы!

0: Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Песни Победы. День радости. День слез. День Победы. Помним и гордимся.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: День Победы на Радио Мир.
1: Только не здесь, только не в этой комнате.

0: День Великой Победы. Праздничный репортаж. Рассказывают корреспонденты «Радио Мир».
1: Здравствуйте! Из праздничного Санкт-Петербурга корреспондент «Радио Мир» Ирина Мокрицова. На 81-ю годовщину Великой Победы в Санкт-Петербурге горят факелы на растральных колоннах. Их зажигают только по важным датам. И, конечно, ни один день 9 мая без них не обходится, как и без автопробега. Традиционно по главной городской магистрали Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой едут советские автомобили и автобусы. На финальной точке пробега – выставка исторической техники, где посетители могут рассмотреть машины вблизи, сфотографироваться рядом и пообщаться с водителями и ветеранами. А по рекам и каналам города в это время шествует бессмертная флотилия. Акция с десятками водных судов, украшенных символикой Дня Победы и флагами военно-морского флота. По завершении всех мероприятий

0: Радио Мир поздравляет всех с Днем Победы. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: Тебя как звать-то, Егорыч?
2: Иваном, товарищ заполковник!
1: Ну, здравствуй, тезка.
2: Здравия желаю, товарищ заполковник!
1: Совсем оглушил. Зачем кричишь?
2: Командный голос вырабатываю, товарищ заполковник!
3: Главный герой фильма «Офицеры» — красноармеец Иван Варрава. Прототипом персонажа был легендарный дед поэта Ивана Варравы Тихон. О нем поэт много рассказывал своему товарищу Борису Васильеву, писателю и будущему сценаристу картины. Кино задумывали как рассказ о нелегкой жизни офицерских жен. Первоначальный вариант сценария был рассчитан на две серии. Первая должна была захватить период Большого террора и окончиться арестом главных героев. Во второй серии, с началом Великой Отечественной войны, их выпускали, и они шли на фронт. Однако киностудия не согласилась на двухсерийный вариант, а Васильев не хотел сам сокращать сценарий, ведь в нем было столько моментов, которые он лично пережил на фронте, и предложил переделать его сценаристу Кириллу Рапопорту. Не только для Васильева история, рассказанная в фильме, воспринималась как личная. Многие члены съемочной группы прошли через войну. Например, в сцене, когда после возвращения Алексея Трофимова из Испании жена видит у него на спине след от ранения, этот след настоящий.

0: настоящий. Артист Георгий Юматов действительно бывший фронтовик. Он принимал участие во взятии Будапешта, Бухареста, отличился в боях за Вену и за время Великой Отечественной войны получил несколько ранений.
1: Тебя как звать-то, Егорыч?
2: Иваном, товарищ полковник!
1: Ну, здравствуй, тезка.
2: Здравия желаю, товарищ полковник!
1: Совсем оглушил. Зачем кричишь?
2: Командный голос вырабатываю, товарищ полковник!
3: Киноцитаты на радио «Мир».

Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем, только мы вдвоем.

0: Акция «Память сердца». Александра Колей, шеф-редактор информационной службы телеканала «Мир», внучка ветерана Великой Отечественной войны.
1: Мой дедушка Василий Федорович Мамаев служил в Дунайской военной флотилии. Наград у него было много, но самый значимый он считал орден Красной Звезды за участие в десанте около венгерского города Эстергом. В марте 45 года им была поставлена задача отрезать пути отхода немцев на запад. На выполнение операции отводилось 10 часов. На катерах краснофлотцы прошли по Дунаю 15 километров, оба берега которого были заняты немцами. А потом 536 десантников отбили 39 вражеских атак. Этот дерзкий десант ускорил темпы наступления Красной Армии.
0: Акция «Память сердца».

мгновенье, мгновенье, мгновенье. Мгновенье спрессованы в годах, мгновенье спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

От первого мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья, мгновенья.

Новое полотно красного цвета раскрыли перед началом шествия бессмертного полка в центре северной столицы. В Пятигорском центре знаний состоялся концерт в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Около 270 учителей русского языка и литературы, участников форума «Живая классика» представили творчество.

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Омск. Улица Дмитрия Карбышева.
1: Улицы, названные в честь героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, есть во многих городах России. Воронеж, Ишимбай, Казань, Липецк, Красноярск – и это еще не весь список. В Омске, где «Радио Мир» вещает на частоте 99 FM, тоже есть улица Дмитрия Карбышева.
0: Улицы героев.
1: Его знают как крупнейшего инженера-фортификатора, доктора военных наук и знаменитого узника фашистских концлагерей. Дмитрий Карбышев служил еще в царской армии. На его долю выпали едва ли не все войны начала века. И русско-японская, и Первая мировая, и гражданская, и даже советско-финская. Неудивительно, что к началу Великой Отечественной он подошел уже в звании генерала. 60-летний генерал инженерных войск – не самый незаменимый человек в частях, которым грозит окружение. Карбышева хотели эвакуировать, но не успели. В августе 1941-го он получает тяжелую контузию в бою у Днепра в Белоруссии и в бессознательном состоянии попадает в фашистский плен. Авторитет Карбышева как военного специалиста оказывается так высок, что немцы еще до плена планируют привлечь его на помощь Третьему рейху. Немолодому уже человеку, прошедшему через лишения в лагерях, предлагали роскошные условия с сохранением статуса.

0: него не требовали даже клеймить Сталина и большевистский режим. Гитлеровцев интересовала лишь работа Карбышева по основной специальности. Дмитрий Михайлович отлично понимал, что последует за отказом от такого соблазнительного предложения. Инженера отправляют в концлагерь Флоссенбюрг, где используют на каторжных работах особой тяжести. Карбышев гибнет под струями ледяной воды, которой эсэсовцы поливали пленных. В 1948 году на территории бывшего концлагеря Маутхаузен генералу поставили памятник. На нем написано: «Дмитрию Карбышеву, ученому, воину, коммунисту. Жизнь и смерть его были подвигом во имя жизни». Сейчас на улице Карбышева в Омске стоит водонапорная башня, поликлиника и Омская железнодорожная больница. Там продолжается жизнь.
1: Улицы героев.

Месяцы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цвет.

от ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам отара. Ось земную мы сдвинулись.

Песни Победы. Катюша. Музыка композитора Матвея Блантера. Слова поэта Михаила Исаковского. Исполняет заслуженный артист РСФСР Георгий Виноградов.

Песни Победы. День радости. День слез. День Победы. Помним и гордимся.

0: День Великой Победы. Праздничный репортаж. Рассказывают корреспонденты «Радио Мир».
1: Здравствуйте. Из праздничного Тбилиси корреспондент «Радио Мир» Михаил Рубакидзе. Торжественные мероприятия проходят по всей Грузии. На фронтах Великой Отечественной боролись с врагом около 700 тысяч жителей Советской Грузии. Домой вернулась лишь половина. В Тбилиси поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и возложить цветы к мемориалу Героя Советского Союза Мелитона Кантарии пришли первые лица Грузии. Президент, премьер-министр, председатель парламента, мэр Тбилиси, депутаты и министры. В адрес героев сражений слова благодарности и глубокое уважение. Парк ветеранов – конечная точка шествия бессмертного полка. Стартовали его участники из нескольких районов Тбилиси. Пришли с фотографиями родных и близких, свечами и цветами. По традиции, по окончании народных гуляний в домах накроют столы и поднимут бокалы за победу и вечную память героев. Из Тбилиси корреспондент Михаил Рубакидзе. С праздником, слушателей «Радио Мир». С Днем Победы!

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас. Не женщина, а шестиствольный миномет.
2: Согласие Михаила Шолохова на экранизацию первой части его романа «Они сражались за Родину» кинорежиссер Сергей Бондарчук получил в конце 1973 года. Единственным условием писателя было то, что съемки должны проходить в местах реальных событий. Так и поступили. Работали на хуторе Миллологовский Волгоградской области. Местные жители, которые 30 лет назад пережили описанные в книге события, не догадывались, что им вновь предстоит окунуться в стихию войны. Режиссер развернул боевые действия, максимально приближенные к реальным, сформировал для кино специальный полк. Бои снимали там, где они и велись. Не было необходимости заново создавать приметы места действия. Понадобилось лишь немного обновить сохранившиеся со времен войны полузаросшие окопы, убрать кусты, пожечь хотя бы кусками чересчур мирно зеленеющую траву. Несмотря на то, что война давно уже была позади, вызванным саперам пришлось постараться. О прошедших боях на хуторе помнила, казалось, каждая пядь земли. Не разорвавшиеся мины и снаряды находились то тут, то там. Сам хутор на момент съемок представлял собой полузаброшенное селение. Режиссеру пришлось восстановить часть Миллологовского, чтобы потом уничтожить во время съемок. Сергею Бондарчуку было важно показать на экране жестокость войны.
1: При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас. Не женщина, а шестиствольный миномет.
0: Киноцитаты на радио «Мир».

0: Лекция «Память сердца». Александра Салмина. Корреспондент межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Казахстан.
1: Моя прабабушка Наталья Андреевна Маркина. В 42-м после школы добровольцем ушла на фронт из Мордовской ССР. По распределению попала в знаменитое Московское снайперское училище. Первый бой на Ленинградском фронте. Ее повел дед, так они называли инструктора. Добрались до нейтральной полосы, заняли позицию, замаскировались. Но их засекли и расстреляли из минометов. Инструктора убили, а она, будучи 18-летней девчонкой, дождалась темноты и донесла его до расположения. Награждена орденом славы 3-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени. О страшном военном времени прабабушка говорить не любила. Но когда внуки расспрашивали, всегда отшучивалась и вспоминала эту историю. Перед боем им выдали сухпаёк. Легли спать, среди ночи ее будет подруга. «Наташка, завтра бой, вдруг нас убьют, а мы даже не поедим». Встали и за ночь все съели. Из боя вернулись живыми, а сухпайка уже нет.
0: Акция «Память сердца».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Вместе каждый день.
1: Студия Николай Суворов. Здравствуйте. Россия высоко ценит вклад Минска в обеспечение обороноспособности и безопасности союзного государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем Победы в адрес белорусского коллеги Александра Лукашенко. Минарода Беларуси, сообщает пресс-служба. Лидера республики Путин передал всем белорусским ветеранам слова глубокой признательности, пожелания доброго здоровья, душевной бодрости и долголетия. Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве. Военный парад закончился пролетом 6 штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета флага России. В начале парада почетный караул традиционно внес на площадь государственный флаг России и Знамя Победы под звуки песни «Священная война». В Российской Федерации начались длинные выходные, которые продлятся с 9 по 11 мая. Об этом РИА Новости напомнили эксперты. В этом году День Победы приходится на субботу, поэтому выходные продлятся с учетом переноса 9 мая – праздничный день, а 10 и 11 – дополнительные дни отдыха. Житель штата Арканзас в Северной Америке нашел в своем доме незваного жильца. По его словам, он впервые заподозрил неладное, когда заметил пропажу обуви. Позже его жена открыла кладовку и заметила в шкафу неизвестного мужчину. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Хабаровск. Улица Даватора.
1: Улицы, названные в честь героя Советского Союза Льва Даватора, есть во многих городах России и Беларуси. Иркутский, Ульяновский, Омский, Челябинский. И это далеко не весь список. В Хабаровске, где Радио «Мир» вещает на частоте 102.3 FM, тоже есть улица Даватора.
0: Улицы героев.
1: Этот военачальник прославился громкими боевыми операциями в тылу противника в самом начале Великой Отечественной войны. Лев Даватор родился в деревне Хотино под Витебском. Его родители старались дать сыну хорошее образование, что для крестьянских детей начала 20-х годов прошлого века было большой редкостью. После школы он продолжил учебу в военной академии имени Фрунзе. Воевал в Испании, организовывал партизанские отряды. Даватор был блестящим наездником и даже участвовал в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», где руководил кавалеристами во время съемок массовых сцен. Великую Отечественную войну Лев Михайлович встретил в чине полковника. В августе 1941-го он был назначен на должность командующего оперативной кавалерийской группой, которая отличилась тем, что совершила 10-дневный рейд в тылу противника. Конница Даватора внезапно появлялась в десятках километрах от линии фронта, уничтожала штабы, склады, транспорт, коммуникации и живую силу противника. После удачного рейда Даватор получил звание генерала-майора. На борьбу с бесстрашными кавалеристами немецкое командование направило с фронта две дивизии, а за голову их командира была назначена награда 100 тысяч рейхсмарок. В декабре 41-го началось советское контрнаступление. Даватор и его кавалерия успешно продвигались вперед в районе Звенигорода и Рузы. 19 декабря военачальник лично отправился в разведку в район деревни Палашкино и у северной окраины был сражен пулеметной очередью. Подвиг, совершенный его кавалерийской группой и им лично, стали блестящим примером воинского мастерства и массового героизма. Газетные статьи о Даваторе передавались из рук в руки. Они поднимали боевой дух защитников Москвы и всей Красной Армии. Сейчас на улице Даватора в Хабаровске находится инженерная компания, магазин автозапчастей, кафе. Там продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

Песни Победы. Журавли. Музыка композитора Яна Френкеля. Слова поэта Расула Гамзатова. Исполняет народный артист РСФСР Марк Бернес.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Победы!

0: День Великой Победы. Праздничный репортаж. Рассказывают корреспонденты «Радио Мир».
1: Здравствуйте! Из праздничного Алматы корреспондент «Радио Мир» Мария Беликова. Празднование Дня Победы начинается в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Здесь собираются тысячи людей, ветераны, их семьи и молодежь. В руках цветы, портреты фронтовиков. Основные события разворачиваются у мемориала «Славы у вечного огня». Церемонию открывают те, кто приближал победу. Ветераны первыми возлагают цветы под аплодисменты и слова благодарности. Сегодня в Алматы проживает 14 участников Великой Отечественной войны. Весь день в парке звучат фронтовые песни, горожане подпевают знакомые мелодии. Работает полевая кухня, всех угощают солдатской кашей, создавая атмосферу военных лет. Горожане говорят, это особый праздник, который объединяет поколения, День памяти и благодарности. Мероприятие завершатся грандиозным фейерверком в честь Дня Победы. Из Алматы корреспондент Мария Беликова. С праздником, слушателей «Радио Мир». С Днем Победы!

0: товарищ старшина. Есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана.
1: Нету. Нету здесь женщины. Есть бойцы, есть командиры. Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем.
2: Снимая «А зори здесь тихие», Станислав Ростоцкий хотел отдать личный долг всем женщинам, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Режиссер готовил очень личный фильм, потому что сам воевал и потому что его, раненого, вытащила из боя женщина. На своих руках. Ее звали Анна Чагунова. Ростоцкий был очень благодарен. Она прошла всю войну до Берлина, вышла замуж, у нее было двое прекрасных детей, но Анна не смогла посмотреть фильм. К тому времени женщина ослепла. Станислав Иосифович привез ее на студию и рассказал все, что происходило на экране. Анна плакала. Сам Ростоцкий относился к женщине на войне как к героине. В Великой Отечественной добровольно участвовали 300 тысяч девчонок-бойцов. Им было тогда всего по 17-18 лет. Режиссер считал, что их подвиг гораздо серьезнее, чем подвиг мужчин. Станислав Иосифович признавался, что иногда грустил, так как не все зрители обратили внимание на его главную идею. А она заключается в центральной фразе картины. «На таком-то фронте ничего существенного не произошло». Вернее, даже не во фразе, а в подтексте. В масштабах страны, может быть, и не произошло ничего существенного. Но 6 прекрасных человек погибли.
0: Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана.
1: Нету. Нету здесь женщины. Есть бойцы, есть командиры. Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем.
3: Киноцитаты на радио «Мир».

День радости. День слез. День победы. Помним и гордимся.

0: Редакция. Память сердца. Елена Семененко. Ведущая информационных программ «Радио Мир». Москва. Внучка ветерана Великой Отечественной войны.
1: Когда началась война, мой дедушка, Успенский Юрий Геннадьевич, учился в Кемеровском военном училище. Оттуда был выпущен в звание лейтенанта и командира минометного взвода. Дедушка сражался на Калининском фронте, участвовал в боях в районе Ржева на

0: Западном и Третьем Белорусском фронте. На Белорусском фронте он служил начальником штаба дивизиона по февраль 1945 года. Дедушка несколько раз был ранен. Он награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и юбилейными наградами.
1: Акция «Память сердца».

это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех, я вспоминаю урок, это тоже пройдет.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех, я вспоминаю урок, это тоже пройдет.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Гостям праздничного парада в Москве подарили модель советского бомбардировщика. В подарочный набор также вошли толстовка, дождевик и термос, сообщает РИА Новости. Парад в честь 81-й годовщины Победы состоялся на Красной площади. Президент Путин выступил с речью, он назвал День Победы священным и главным праздником. Нынешний парад прошел без военной техники. В составе пеших колонн по Красной площади впервые прошли бойцы войск беспилотных систем и расчеты с Северной Кореи. В Читере тропоезда «Победа» встретили более 5000 человек. Два состава с паровозами серии «Л» прибыли в город одновременно. Составы завершили маршрут по Забайкальской железной дороге. Жители и гости города смогли увидеть танк Т-34, зенитные и артиллерийские орудия, платформу, сцену и прочую технику. Проект «Ретропоезд «Победа» проходит в пятый раз. Он стал частью всероссийского.

и конструкции и побежал на немцев. Это произошло на склоне городского культурного центра. Там проходило мероприятие в честь Дня Победы. Актеры воспроизводили подвиг героя Советского Союза Сергея Орешкова. Внезапно человек из толпы рванул к одному из реконструкторов, отобрал у него бутафорское оружие и кинулся в атаку. Дебошира сначала скрутил тот же актер, затем его вывели со сцены. Пока это все, Роман Глухов, Радио Мир.

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Иркутск. Улица Зои Космодемьянской.
1: Улицы, названные в честь героя Советского Союза Зои Космодемьянской, есть во многих российских городах, среди которых Москва, Сыктывкар, Таганрог, Воронеж, Екатеринбург, Липецк. В Иркутске, где «Радио Мир» вещает на частоте 89,3 FM, тоже есть улица Зои Космодемьянской.
0: Улицы героев.
1: Первая женщина, получившая звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, родилась в семье педагогов. Предки девушки по отцовской линии были священнослужителями, и, конечно, в советское время этот факт старались не афишировать. Зоя училась в 201-й московской школе, мечтала о литературном институте, но судьба распорядилась иначе. За год до начала войны с Германией девушка перенесла тяжелейшую форму менингита. Ее направили на курс реабилитации в санаторий в Сокольниках, где Зоя познакомилась с Аркадием Гайдаром. Когда в 41-м объявили набор добровольцев для комплектации партизанской части, Космодемьянская одна из первых успешно прошла собеседование. После специальных курсов она в числе еще 2000 комсомольцев переброшена в Волоколамский район. 21 ноября 41-го группы наших добровольцев вышли за линию фронта с заданием совершить диверсии в нескольких населенных пунктах. Много раз они попадали под обстрел. Часть бойцов погибла, другая заблудилась. В строю остались трое бойцов, готовых выполнить приказ данной диверсионной группе. В их числе была Зоя. После того, как девушка была схвачена немцами, комсомолку жестоко пытали. Но она мужественно терпела истязания и не выдала врагу ни крохи важной информации. Зою на глазах у всех жителей деревни Петрищево казнили на площади. На месте этих событий установлен монумент с посвящением. Зоя – бессмертной героине советского народа. Сейчас на улице Зои Космодемьянской в Иркутске стоят 65 жилых домов, в которых продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

Песни Победы. «Давай закурим». Музыка композитора Модеста Табачникова. Слова поэта Ильи Фенкеля. Исполняет народная артистка СССР Клавдия Шульженко.

Песни Победы. 9 мая. С Днем Победы! С Днем Победы!

0: День Великой Победы. Праздничный репортаж. Рассказывают корреспонденты «Радио Мир».
1: Здравствуйте! Из праздничного Бишкека корреспондент «Радио Мир» Алексей Калинин. У нас в городе атмосфера памяти и благодарности. Центральные улицы украшены флагами и праздничной символикой. Жители города приходят к мемориалам с цветами, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Одним из главных событий станет шествие бессмертного полка. По улицам Бишкека пройдут тысячи людей с портретами своих родных, фронтовиков, тружеников тыла и всех, кто приближал победу. Для многих семей это особая традиция, которая уже объединяет поколения. На площади Победы работает полевая кухня. Там гостей угощают солдатской кашей. Добавлю, всем ветеранам в Кыргызстане к празднику предусмотрена единовременная выплата по 200 тысяч сомов. Это примерно столько же в рублях. Ну а завершится День Победы большим праздничным концертом и вечерним салютом. Из Бишкека корреспондент Алексей Калинин. С праздником слушателей «Радио Мир». С Днем Победы!

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: Пацанов не брать. Бой идут одни старики.
2: А мы? Возьмите и нас. Не подведем.
3: Да не спеши ты. На твой век хватит.
4: Драма «В бой идут одни старики» рассказывает о буднях летчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны. Режиссер и сценарист Леонид Быков шел к этой картине долго. В молодости он мечтал стать летчиком, но из-за маленького роста, на тот момент 163 сантиметра, его не приняли в училище. Вот и решил свой первый фильм снять именно про военных летчиков. Во время работы Быков проконсультировался со многими ветеранами. В результате некоторые персонажи получили реальные прообразы. Например, прототипом командира эскадрильи гвардии капитана Титаренко стали сразу несколько человек. Герой Советского Союза Иван Лавейкин и дважды герой Виталий Попков. А фамилию Титаренко и позывной «Маэстро» подарил напарник трижды героя Ивана Кожедуба Дмитрий Титаренко. Также появился в сценарии Ивано в память о фронтовом друге и первом непосредственном командире Кожедуба, отважном грузинском летчике, младшем лейтенанте Вано Габуния, который героически погиб при таране немецкого истребителя.
1: Пацанов не брать. Бой идут одни старики.
2: А мы? Возьмите и нас. Не подведем.
3: Да не спеши ты. На твой век хватит.
0: Киноцитаты на радио «Мир».

День радости. День слез. День победы. Помним и гордимся.

помним тех, кто сложил за нас свои головы. Совсем скоро страна почтит память погибших минуты молчания. Радио «Мир» проведет ее вместе с вами.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в бедствие.

Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо.

0: Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала: «Вставайте на помощь, Родина!» Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого – я или Родина.
1: Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный сын не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный.
0: Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас, как черешни цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами без нас.

0: помните. Через века, через года помните. О тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте. В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны.
1: Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните.
0: Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили.

мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагаем, пол земли.

0: Отечественная война победоносно завершилась.
1: День радости. День слез. День победы.

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Ростов-на-Дону. Улица Михаила Варфоломеева.
1: В Ростове-на-Дону, где «Радио «Мир» вещает на частоте 96 FM, много улиц названо в честь знаменитых героев войны. Но есть и свои герои, местные, которые здесь родились, отсюда уезжали на фронт и, если повезло, возвращались тоже сюда.
0: Улицы героев.
1: Один из них – командир ростовского стрелкового полка народного ополчения Михаил Варфоломеев. До войны он работал заместителем директора автосборочного завода. В 1941 году фашистские войска вторглись на территорию СССР, и вся страна поднялась на борьбу с врагом. Практически сразу в Ростове-на-Дону образовался ростовский добровольческий стрелковый полк народного ополчения. Варфоломеев, как ветеран гражданской войны, стал его командиром. Под руководством Михаила Александровича полк был окончательно укомплектован командирами и политработниками, и они немедленно приступили к воинскому обучению бойцов-ополченцев. Благодаря Варфоломееву, плечом к плечу с регулярными войсками Красной Армии, оборонительные рубежи занимают и ростовские ополченцы. В жесточайших, изнурительных боях они не просто сдерживают натиск фашистов, но и наносят им огромные потери в живой силе и технике. За образцовое выполнение боевых заданий в ноябрьские дни 41-го 38 бойцов, командиров и политработников добровольческого полка награждаются орденами и медалями. Командир Михаил Варфоломеев удостаивается ордена Красного Знамени. Ростовские ополченцы участвуют также в боях за станицы Дона и Кубани, в тяжелых, кровопролитных сражениях в горах Северного Кавказа. Михаил Александрович переводится в другую войсковую часть, а весной 1943-го получает смертельные ранения. Сразу после войны одна из оживленных улиц ростовского нового поселения переименована в улицу Варфоломеева. Сейчас на ней разместились центр микрохирургии, огромный жилой комплекс и детский сад. Там продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

Песни Победы. «Смуглянка». Музыка композитора Анатолия Новикова. Слова поэта Якова Шведова. Исполняет академический ансамбль имени Александрова.

0: День Великой Победы. Праздничный репортаж. Рассказывают корреспонденты «Радио Мир».
1: Здравствуйте! Из праздничного Владикавказа корреспондент «Радио Мир» Виктор Цуциев. Ко Дню Победы столица Северной Осетии стала городом без рекламы. На всех баннерах Владикавказа размещены портреты ветеранов. Всего около 20 тысяч героев. Это уроженцы республики, воевавшие в годы Великой Отечественной. Центральная площадь города сегодня превратилась в плац. Перед гостями, среди которых есть ветераны, проходят военнослужащие, подразделения МВД, Росгвардии и МЧС. Совершает парад проезд военной техники времен Великой Отечественной. Также на главный проспект Владикавказа сегодня вышли тысячи людей с портретами своих героев. Народное шествие бессмертного полка решено было провести в очном формате. В течение всего дня горожане могут посетить концерты, мастер-классы, выставки, поучаствовать в спортивных состязаниях и сделать фото в тематических зонах, а завершится День Победы праздничным фейерверком. Из Владикавказа корреспондент Виктор Цуциев. С праздником, слушателей «Радио Мир». С Днем Победы!

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: Хорошая женщина. Забыть невозможно.
2: А зачем забывать? Кончится война. Поезжай, женись.
1: Дурак, у нее же муж.
3: Тоже рыбой.
1: Нет, гладкой.
4: Чего ж она гладкого на тебя рыбу променяла?
3: А я почем знаю? Может, у него какой другой дефект?
5: Фильм «Баллада о солдате» завоевал международное признание. Снял его фронтовик Григорий Чухрай. Он защищал Сталинград, был несколько раз ранен. На войне осталось много дорогих ему людей. Сверстники, которые тоже прямо со школьной скамьи пошли воевать. Но им не суждено было вернуться. Счастливый случай свел режиссера со сценаристом-фронтовиком Валентином Ежовым. Общий язык нашелся у них моментально. Ежов, как и Чухрай, ушел на фронт сразу после школы. Служил в морской авиации, а после войны окончил сценарный факультет в ГИКа. Обоим хотелось рассказать о сверстнике героя, который отдал жизнь за родину, без громких фраз, просто и честно. Григорий Наумович не хотел снимать о подвиге. Его цель была рассказать, что на фронт уходили не супергерои, а обычные люди со своими чувствами и желаниями. Поэтому и актеров он искал с типичными лицами. Владимира Ивашова утвердили сразу, а вот исполнительницу главной женской роли подбирали долго, пока не обратили внимания на первокурсницу из массовки Жанну Прохоренко. У артистов не было большого опыта, но было огромное желание и искренность, а это как раз то, что требовалось Чухраю. Ленту оценили не только в СССР. Ее смотрели на кинофестивалях в Каннах, Сан-Франциско, Италии, Лондоне. Всего «Баллада о солдате» получила около 100 международных наград.
1: Хорошая женщина. Забыть невозможно.
2: А зачем забывать? Кончится война, поезжай, доженись.
1: Дурак, у нее же муж.
3: Тоже рыбой.
1: Нет, гладкой.
4: Чего ж она гладкого на тебя рыбу променяла?
3: А я почем знаю? Может, у него какой другой дефект?
0: Киноцитаты на радио «Мир».

0: Акция «Память сердца». Настасья Щеглова, редактор и ведущая программ «Радио Мир», правнучка ветерана Великой Отечественной войны.
1: Мой прадедушка Малов Валентин Дмитриевич был пилотом 372-й специальной авиационной эскадрильи связи. Ушел на фронт в 18 лет, сразу после летного училища. В ходе войны получил звание младшего лейтенанта, а также орден Красной Звезды и многие другие награды. На протяжении войны перевозил оперативные документы и засекреченные материалы, переданные партизанами. Также доставлял Хрущева на заседание военного совета. Прадедушка не любил вспоминать войну. Рассказывал лишь забавные истории о товарищах и изредка, когда я очень просила, показывал свои ордена и медали.
0: Акция «Память сердца».
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать.

0: звать его. Только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радио «Мир» поздравляет всех.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Российский президент провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны на Параде Победы. За шествием они наблюдали с центральной трибуны. Путин также выступил с речью. Сам же парад состоялся без военной техники. В Кремле состоялся торжественный прием для иностранных лидеров. Формат мероприятия не изменился, сообщает РИА Новости. В Москву прибыли президенты Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии, Сербии, Лаоса, а также верховный правитель Малайзии. По окончании парада Путин и его гости возложили цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. В Индии акция «Бессмертный полк» собрала около 300 человек. Среди них были сотрудники дипломатической миссии России. Шествие состоялось в Нью-Дели. Его участники развернули георгиевскую ленту длиной 81 метр, а также подняли флаги победы России и Индии. Многие пришли к русскому дому с портретами своих родственников. После шествия прошло торжественное возложение цветов к мемориальной доске в честь награжденных советскими орденами и медалями индийских солдат. В Волгограде открыли памятный мемориал в честь 16 юных защитников Сталинграда. К этому событию приурочили съемки эпизодов для полнометражного фильма, сообщает агентство ТАСС. На плите из черного карельского гранита имена юных защитников. Почти все они героически погибли во время Сталинградской битвы. На церемонии открытия присутствовали ветераны Красноармейского района, студенты, школьники и кадеты. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Барнаул. Улица Александра Чеглецова.
1: В Барнауле много улиц названо в честь знаменитых героев войны. Но есть и свои герои, местные, которые здесь родились, отсюда уезжали на фронт и, если повезло, возвращались тоже сюда. Один из них – врач Александр Чеглецов, именем которого названа тихая, светлая улица.
0: Улицы героев.
1: Этот замечательный военный хирург, майор медицинской службы, заслуженный врач РСФСР, прославился тем, что впервые на Алтае сделал операцию на сердце. Чеглецов первым в Барнауле начал применять переливание крови. Писал научные статьи и наверняка мог бы сделать блестящую карьеру в науке, если бы не проклятый 41-й. В год, когда Гитлер напал на Советский Союз, Чеглецов вместе с коллегами ушел на фронт сражаться за жизни советских солдат. В каких только условиях и на каких только фронтах не оперировал этот блестящий барнаульский доктор. В медсанбатах, полевых и фронтовых госпиталях, на Волховском, Ленинградском и Втором Прибалтийском фронте. Каждый день, с раннего утра до глубокой ночи, с коротким перерывом на сон, Чеглецов спасал раненых. Что любопытно, врач был левшой, и это позволяло ему одинаково умело работать обеими руками. Демобилизованного с орденами и медалями из Советской армии Чеглецова утвердили в прежней должности. Он возглавил второе хирургическое отделение городской больницы Барнаула, хотя последние полгода своей жизни страдал стенокардией. Несмотря на слабость, Александр Николаевич по-прежнему много работал. Выхаживал больных, делал обходы. Однажды утром он оперировал 9-месячного малыша с ущемленной грыжей. Все прошло благополучно, а после обеда доктора не стало. С Чеглецовым пришел проститься буквально весь город. Тысячи спасенных им людей. На улице Александра Чеглецова в Барнауле сейчас стоят жилые дома, детский сад и бассейн. Там продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Песни Победы. «Катюша». Музыка композитора Матвея Блантера. Слова поэта Михаила Исаковского. Исполняет заслуженный артист РСФСР Георгий Виноградов.

0: День Великой Победы. Праздничный репортаж. Рассказывают корреспонденты «Радио Мир».
1: Здравствуйте! Из праздничного Душанбе корреспондент «Радио Мир» Зарина Абдуназарова. День Победы – один из любимых праздников в Таджикистане. В честь памятной даты по всей стране проходят различные мероприятия. Столица сегодня украшена стендами, георгиевскими лентами и различными лозунгами. Некоторые дети вместе с родными приходят в парки и на концерты в форме 40-х годов, чтобы почтить память героев своей семьи. Немало людей и около танка ИС-2. Он установлен в честь танковой колонны, которая участвовала в Сталинградской битве. Всего на фронт ушли 300 тысяч таджикистанцев. Это почти треть населения. Сегодня люди приходят к вечному огню, чтобы почтить память павших. Ну и на самой высокой точке Душанбе, в Парке Победы, жители города дарят цветы ветеранам, прошедшим всю Великую Отечественную. По традиции праздник завершится ярким салютом. Из Душанбе корреспондент Зарина Абдуназарова. С праздником, слушатели «Радио Мир». С Днем Победы!

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: Тебя как звать-то, Егорыч?
2: Иваном, товарищ полковник.
1: Ну, здравствуй, тезка.
2: Здравия желаю, товарищ полковник.
1: Совсем оглушил. Зачем кричишь?
2: Командный голос вырабатывает, товарищ полковник.
3: Главный герой фильма «Офицеры» — красноармеец Иван Варрава. Прототипом персонажа был легендарный дед поэта Ивана Варравы Тихон. О нем поэт много рассказывал своему товарищу Борису Васильеву, писателю и будущему сценаристу картины. Кино задумывали как рассказ о нелегкой жизни офицерских жен. Первоначальный вариант сценария был рассчитан на две серии. Первая должна была захватить период Большого террора и окончиться арестом главных героев. Во второй серии, с началом Великой Отечественной войны, их выпускали, и они шли на фронт. Однако киностудия не согласилась на двухсерийный вариант, а Васильев не хотел сам сокращать сценарий, ведь в нем было столько моментов, которые он лично пережил на фронте, и предложил переделать его сценаристу Кириллу Рапопорту. Не только для Васильева история, рассказанная в фильме, воспринималась как личная. Многие члены съемочной группы прошли через войну. Например, в сцене, когда после возвращения Алексея Трофимова из Испании жена видит у него на спине след от ранения, этот след настоящий. Артист Георгий Юматов действительно бывший фронтовик. Он принимал участие во взятии Будапешта, Бухареста, отличился в боях за Вену и за время Великой Отечественной войны получил несколько ранений.
1: Как звать-то, Егорыч?
2: Иваном, товарищ полковник.
1: Ну, здравствуй, тезка.
2: Здравия желаю, товарищ полковник.
1: Совсем оглушил. Зачем кричишь?
2: Командный голос вырабатывает, товарищ полковник.
0: Киноцитаты на Радио Мир.

0: научилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожено.

0: Акция «Память сердца». Анна Арутюнян, ведущая утреннего шоу на радио «Мир Армения».
1: Жизнь моего двоюродного дедушки Тимура Мирзояна – это живая память о времени, когда детство заканчивалось слишком рано. Ему было всего 9 лет, когда Великая Отечественная война ворвалась в их дом. Отец ушел на фронт и не вернулся, а в семье осталось 6 детей и мать, которая из последних сил пыталась их спасти, меняя вещи на горсть зерна, лишь бы накормить. Эти годы стали для дедушки школой выживания и внутренней силы. После войны испытания не закончились, страну поднимали заново и вместе с ней поднимались люди. Сегодня он встречает закат жизни в теплом доме, в окружении детей и внуков, где на столе всегда есть еда. То, о чем в детстве можно было только мечтать. Он говорит просто, главное, чему научило то время, держаться друг за друга. Потому что без семьи, уважения и стойкости невозможно выстоять ни тогда, ни сейчас.
0: Акция «Память сердца». Девятое мая. С Днем Победы!

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поднял тост за победителей в Великой Отечественной войне на торжественном приеме в Кремле в честь 81-й годовщины Победы. Путин поприветствовал иностранных гостей на торжественном приеме и подчеркнул, что искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров. Расчет военных КНДР впервые прошел 9 мая по Красной площади на Параде Победы в составе парадных расчетов российских военных. До этого солдаты КНДР вместе с российскими подразделениями принимали участие в освобождении Курской области. Как подчеркивал лидер КНДР Ким Чен Ин, даже на чужбине солдаты корейской армии помнили о родине, бросались в атаку и помнили о чести. Москва была бы готова принять делегацию из США для переговоров, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что готов направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для переговорного процесса по урегулированию конфликта на границе с Россией. В Российском союзе туриндустрии заявили о росте спроса на военно-патриотический туризм. Родителям наскучили классические музейные экскурсии. Семьи ищут реконструкции, лазерный бой в окопах, аутентичный полевой обед, квесты с шифрами. Среди направлений наиболее востребованы у семей с детьми Волгоград, Тула, Казань, Севастополь, Калининград и Смоленск. Пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».
2: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 12 лет.

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Омск. Улица Дмитрия Карбышева.
1: Улицы, названные в честь героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, есть во многих городах России. Воронеж, Ишимбай, Казань, Липецк, Красноярск – и это еще не весь список. В Омске, где «Радио Мир» вещает на частоте 90,9 FM, тоже есть улица Дмитрия Карбышева.
0: Улицы героев.
1: Его знают как крупнейшего инженера-фортификатора, доктора военных наук и знаменитого узника фашистских концлагерей. Дмитрий Карбышев служил еще в царской армии. На его долю выпали едва ли не все войны начала века. И русско-японская, и Первая мировая, и гражданская, и даже советско-финская. Неудивительно, что к началу Великой Отечественной он подошел уже в звании генерала. 60-летний генерал инженерных войск – не самый незаменимый человек в частях, которым грозит окружение. Карбышева хотели эвакуировать, но не успели. В августе 1941-го он получает тяжелую контузию в бою у Днепра в Белоруссии и в бессознательном состоянии попадает в фашистский плен. Авторитет Карбышева как военного специалиста оказывается так высок, что немцы еще до плена планируют привлечь его на помощь Третьему рейху. Немолодому уже человеку, прошедшему через лишения в лагерях, предлагали роскошные условия с сохранением статуса. От него не требовали даже клеймить Сталина и большевистский режим. Гитлеровцев интересовала лишь работа Карбышева по основной специальности. Дмитрий Михайлович отлично понимал, что последует за отказом от такого соблазнительного предложения. Инженера отправляют в концлагерь Флоссенбюрг, где используют на каторжных работах особой тяжести. Карбышев гибнет под струями ледяной воды, которой эсэсовцы поливали пленных. В 1948 году на территории бывшего концлагеря Маутхаузен генералу поставили памятник. На нем написано: «Дмитрию Карбышеву, ученому, воину, коммунисту. Жизнь и смерть его были подвигом во имя жизни». Сейчас на улице Карбышева в Омске стоит водонапорная башня, поликлиника и Омская железнодорожная больница. Там продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

Песни Победы. «Синий платочек». Слова поэтов Якова Галицкого и Михаила Максимова. Музыка композитора Ежиса Петербургского. Исполняет народная артистка СССР Клавдия Шульженко.

0: строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Песни Победы.

0: День Великой Победы. Праздничный репортаж. Рассказывают корреспонденты «Радио Мир».
1: Ереванцы и гости армянской столицы отмечают праздник 9 мая в Парке Победы у могилы неизвестному солдату. К вечному огню возлагают венки высшее политическое военное руководство. Приходят аккредитованные в Армении дипломаты, представители общественных организаций, ветераны и жители Еревана. Великая Отечественная война коснулась почти каждой армянской семьи. Из Армении, из Транссодружества и зарубежья пошли воевать на фронт 600 тысяч армян. Почти половина не вернулись домой. В шествии к мемориалу приняли участие десятки тысяч людей. Духовой оркестр исполняет песни военных лет. В этом году в Парк Победы пришли не все ветераны. В Армении на сегодняшний день 27 ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из них имеют серьезные проблемы со здоровьем и не выходят из дому. Во второй половине дня начинается акция «Бессмертный полк». Потомки участников войны с портретами своих родственников выходят на центральные улицы Еревана и шествием направляются к Парку Победы. В Парке Победы развернулась полевая кухня. По традиции повара варят гречневую кашу с тушенкой. Гостям предлагают и традиционные 100 граммов, чтобы помянуть своих близких. Завершается праздник дома за семейным застольем. Потомки переживших войну вспоминают своих родных. С праздником слушателей «Радио Мир». С Днем Победы! Ирина Макарчан, «Радио Мир», Армения.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас. Не женщина, а шестиствольный миномет.
2: Согласие Михаила Шолохова на экранизацию первой части его романа «Они сражались за Родину» кинорежиссер Сергей Бондарчук получил в конце 1973 года. Единственным условием писателя было то, что съемки должны проходить в местах реальных событий. Так и поступили. Работали на хуторе Миллологовский Волгоградской области. Местные жители, которые 30 лет назад пережили описанные в книге события, не догадывались, что им вновь предстоит окунуться в стихию войны. Режиссер развернул боевые действия, максимально приближенные к реальным, сформировал для кино специальный полк. Бои снимали там, где они и велись. Не было необходимости заново создавать приметы места действия. Понадобилось лишь немного обновить сохранившиеся со времен войны полузаросшие окопы, убрать кусты, пожечь хотя бы кусками чересчур мирно зеленеющую траву. Несмотря на то, что война давно уже была позади, вызванным саперам пришлось постараться. О прошедших боях на хуторе помнила, казалось, каждая пядь земли. Не разорвавшиеся мины и снаряды находились то тут, то там. Сам хутор на момент съемок представлял собой полузаброшенное селение. Режиссеру пришлось восстановить часть Миллологовского, чтобы потом уничтожить во время съемок. Сергею Бондарчуку было важно показать на экране жестокость войны.
1: При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас. Не женщина, а шестиствольный миномет.
0: Киноцитаты на радио «Мир».

День радости. День слез. День победы. Помним и гордимся.

0: Акция «Память сердца». Николай Валуев, внук ветерана Великой Отечественной войны. Санкт-Петербург.
1: Мы с дедом полные тезки. Меня назвали в его честь Николай Сергеевич Валуев. Он был призван на фронт в 43-м, служил морским сапером, водолазом. Большинство его погружений были связаны с риском для жизни. Был ранен. До конца жизни о войне ему напоминал металлический осколок груди, который не рискнули достать врачи.
0: Акция «Память сердца».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В Российской Федерации начались длинные выходные, которые продлятся с 9 по 11 мая. Об этом РИА Новости напомнили эксперты. В этом году День Победы приходится на субботу, поэтому выходные продлятся с учетом переноса. 9 мая – праздничный день, а 10 и 11 мая – дополнительные дни отдыха. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы символизирует исключительный характер двусторонних отношений, об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Президент высоко оценил усилия властей Узбекистана по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. В Анапе продолжают восстанавливать пляжи после загрязнения мазутом. На участке от лечебного пляжа до реки Анапки уже распределили песок для 12 пляжных территорий. Как пишут СМИ, арендаторы в данный момент готовят документы для получения необходимых заключений. Работы идут и на другом участке берега. Там задействованы десятки самосвалов и специальная техника. Благовещенский курсант сделал предложение своей девушке во время Парада Победы. Курсант с большим букетом цветов опустился на одно колено и спросил: «Ты будешь моей женой?» Его товарищи, которые стояли рядом, хором сказали: «Скажи да». Девушка ответила, что она согласна. После этого зрители, которые наблюдали за происходящим, начали аплодировать, а курсанты три раза крикнули «Ура!». Пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Хабаровск. Улица Даватора.
1: Улицы, названные в честь героя Советского Союза Льва Даватора, есть во многих городах России и Беларуси. Иркутский, Ульяновский, Омский, Челябинский. И это далеко не весь список. В Хабаровске, где Радио «Мир» вещает на частоте 102,3 FM, тоже есть улица Даватора.
0: Улицы героев.
1: Этот военачальник прославился громкими боевыми операциями в тылу противника в самом начале Великой Отечественной войны. Лев Даватор родился в деревне Хотино под Витебском. Его родители старались дать сыну хорошее образование, что для крестьянских детей начала 20-х годов прошлого века было большой редкостью. После школы он продолжил учебу в военной академии имени Фрунзе. Воевал в Испании, организовывал партизанские отряды. Даватор был блестящим наездником и даже участвовал в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», где руководил кавалеристами во время съемок массовых сцен. Великую Отечественную войну Лев Михайлович встретил в чине полковника. В августе 1941-го он был назначен на должность командующего оперативной кавалерийской группой, которая отличилась тем, что совершила 10-дневный рейд в тылу противника. Конница Даватора внезапно появлялась в десятках километрах от линии фронта, уничтожала штабы, склады, транспорт, коммуникации и живую силу противника. После удачного рейда Даватор получил звание генерала-майора. На борьбу с бесстрашными кавалеристами немецкое командование направило с фронта две дивизии, а за голову их командира была назначена награда 100 тысяч рейхсмарок. В декабре 41-го началось советское контрнаступление. Даватор и его кавалерия успешно продвигались вперед в районе Звенигорода и Рузы. 19 декабря военачальник лично отправился в разведку в район деревни Палашкино и у северной окраины был сражен пулеметной очередью. Подвиг, совершенный его кавалерийской группой и им лично, стали блестящим примером воинского мастерства и массового героизма. Газетные статьи о Даваторе передавались из рук в руки. Они поднимали боевой дух защитников Москвы и всей Красной Армии. Сейчас на улице Даватора в Хабаровске находится инженерная компания, магазин автозапчастей, кафе. Там продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин.

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель.

Песни Победы. В землянке. Музыка композитора Константина Листова, слова Алексея Суркова. Исполняет народный артист РСФСР Владимир Трошин.

хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует.

0: негасимой любви.
1: Песни Победы.

0: История. Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 9 мая, День Победы. Об этом наша минутная история. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по московскому времени в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Победа досталась советскому народу очень высокой ценой. Великая Отечественная война, длившаяся почти 4 года, унесшая около 27 миллионов жизней советских граждан, завершилась. Вечером 9 мая 1945-го в столице состоялся грандиозный салют. 30 залпов из 1000 орудий. Он сопровождался перекрестными лучами 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет. 3 года День Победы был выходным днем. После его отменили. Страну надо было поднимать из руин. Вновь нерабочим 9 мая стал на 20-ю годовщину в 1965-м, а с 95-го на Красной площади ежегодно проводится Парад Победы. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. Радио «Мир» поздравляет всех слушателей с Днем Великой Победы. С вами был Павел Королев. До скорого.
1: Минутная история.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана.
2: Нету. Нету здесь женщин. Есть бойцы, есть командиры. Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем.
3: Снимая «А зори здесь тихие», Станислав Ростоцкий хотел отдать личный долг всем женщинам, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Режиссер готовил очень личный фильм, потому что сам воевал и потому что его, раненого, вытащила из боя женщина. На своих руках. Ее звали Анна Чигунова. Ростоцкий был очень благодарен. Она прошла всю войну до Берлина, вышла замуж, у нее было двое прекрасных детей, но Анна не смогла посмотреть фильм. К тому времени женщина ослепла. Станислав Иосифович привез ее на студию и рассказал все, что происходило на экране. Анна плакала. Сам Ростоцкий относился к женщине на войне как к героине. В Великой Отечественной добровольно участвовали 300 тысяч девчонок-бойцов. Им было тогда всего по 17-18 лет. Режиссер считал, что их подвиг гораздо серьезнее, чем подвиг мужчин. Станислав Иосифович признавался, что иногда грустил, так как не все зрители обратили внимание на его главную идею. А она заключается в центральной фразе картины. «На таком-то фронте ничего существенного не произошло». Вернее, даже не во фразе, а в подтексте. В масштабах страны, может быть, и не произошло ничего существенного. Но 6 прекрасных человек погибли.
1: Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана.
2: Нету. Нету здесь женщин. Есть бойцы, есть командиры. Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем.
0: Киноцитаты на радио «Мир».
4: О секундах.

мгновенье, мгновенье, мгновенье. Мгновенье спрессованы в годах, мгновенье спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды

От первого мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.

все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу бегу.

0: Акция «Память сердца». Мария Гуфранова, ведущая межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Россия.
1: Когда началась война, бабушка была беременна 6-м ребенком. И вот весной 45-го младший сын услышал стук в окошко. Побежал на кухню, закричал: «Мама, мама, солдатик к нам какой-то идет». А бабушка мыла посуду, вышла на крыльцо, миску выронила, говорит: «Да это ж папка твой».
0: Акция «Память сердца».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы и выразила благодарность воинам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. По словам Матвиенко, история Великой Отечественной – это прежде всего свидетельство беззаветной любви к родине, стойкости и героизма наших предков. В Российском Союзе туриндустрии заявили о росте спроса на военно-патриотический туризм. Родителям наскучили классические музейные экскурсии. Семьи ищут реконструкции, лазерный бой в окопах и аутентичный полевой обед. Среди направлений наиболее востребованы Волгоград, Тула, Казань, Севастополь, Калининград и Смоленск. Студент Камчатского госуниверситета создал необычный арт-объект ко Дню Победы. Третьекурсник Никита Ахманюк собрал тематическую мозаику из 1400 кубиков Рубика. Работа стала частью грантового проекта, который выиграл студент. Министерство обороны США начало публикацию секретных файлов об НЛО. Материалы выложены на сайте Пентагона. В блоке рассекреченных документов содержится более 160 файлов со свидетельствами наблюдения неопознанных летающих аппаратов в разных частях мира. В частности, Пентагон выложил кадры с объектом в форме американского меча, который был снят военными над Японией в 2024-м. На других кадрах запечатлены загадочные огни в небе над Луной, снятые камерой посадочного модуля миссии «Аполлон-17». Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
2: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 12 лет.
3: Внимание! Говорит Москва!
4: Великая Отечественная война победоносно завершилась!
5: День радости! День слез! День победы! День победы!

0: Я скучаю. Любимый. Я беременна.
1: Давай,
0: мам, я замуж хочу.
2: А у нас будет девочка.
1: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.
3: Я тебя люблю.

0: Радио «Мир» представляет программу «Улица героев». Санкт-Петербург. Улица Алии Молдогуловой.
1: Улицы, названные в честь героя Советского Союза Алии Молдогуловой, есть во многих городах России и Казахстана. Москве, Астане, Караганде, Актобе, Байконуре. В Санкт-Петербурге тоже есть улица Алии Молдогуловой. Эта девушка известна своим бесстрашием. На защиту Родины она встала, еще не достигнув совершеннолетия.
0: Улицы героев.
1: В город на Неве Алия попала в 14-летнем возрасте, незадолго до начала Великой Отечественной войны. В Ленинград она приехала вместе с дядей, в чьей семье воспитывалась, поскольку рано осталась без мамы. В 1941-м ее эвакуировали из блокадного города в Ярославскую область. На следующий год Алия с отличием закончила 7 классов средней школы и подала заявление с просьбой отправить ее на фронт. Девушку зачислили в первый набор центральной школы инструкторов снайперской подготовки в подмосковном поселке Вишняки. По окончании ей предлагали остаться в школе, обучать других курсантов, но она рвалась на фронт. В 17 лет Молдогулова попала в подразделение, которое однополчане называли «ротой карандашиков», поскольку все девушки-снайперы в ней были небольшого роста. Бесстрашная дочь казахского народа отличалась добротой и отзывчивостью. В роте ее любили. За 8 месяцев, что Алия воевала на передовой, она нанесла большой урон войскам неприятеля. В январе 1944-го в боях за село Казачиха погиб командир роты. Тогда Молдогулова со словами «За Родину! Вперед!» подняла и повела за собой солдат. Уже через мгновение бойцы ворвались в траншею врага. В этот момент рядом разорвалась мина. Осколком Алию ранило в живот. Ее отнесли в санитарную палатку, в которую ночью попал немецкий снаряд. Все раненые погибли. 18-летнюю любимицу роты карандашиков похоронили в братской могиле неподалеку от деревни Печевка Псковской области. Сейчас на улице Молдогуловой в Санкт-Петербурге находится информационно-методический центр Красногвардейского района, Центральная районная библиотека имени Гоголя. Там продолжается жизнь.
0: Улицы героев.

Песни Победы. «Темная ночь». Музыка композитора Никиты Богословского. Слова поэта Владимира Агатова. Исполняет народный артист РСФСР Марк Бернес.

провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком

0: знаю, со мной ничего не случится.
1: Песни Победы.

между прошлым и будущим именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

0: Минутная история. Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 9 мая, День Победы. Об этом наша минутная история. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по московскому времени в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Победа досталась советскому народу очень высокой ценой. Великая Отечественная война, длившаяся почти 4 года, унесшая около 27 миллионов жизней советских граждан, завершилась. Вечером 9 мая 1945 в столице состоялся грандиозный салют. 30 залпов из 1000 орудий. Он сопровождался перекрестными лучами 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет. 3 года День Победы был выходным днем. После его отменили. Страну надо было поднимать из руин. Вновь нерабочим 9 мая стал на 20-ю годовщину в 1965-м, а с 95-го на Красной площади ежегодно проводится Парад Победы. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. Радио «Мир» поздравляет всех слушателей с Днем Великой Победы. С вами был Павел Королев. До скорого.
1: Минутная история.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню Победы посвящается.
1: Контрразведчик должен знать всегда, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно.
2: Роман Юлианы Семеновой еще не вышел отдельной книгой, когда на телевидении уже утвердили сценарий фильма «17 мгновений весны» и почти определили режиссера. Однако за право поставить картину решительно стала бороться Татьяна Леознова. Она связалась с Семеновым и заявила: «Снимать кино по вашему сценарию, во что бы то ни стало, буду я». Ответ был неутешительным. Автор ничего не мог поделать. Он уже продал сценарий Ленфильму. Но Татьяна Михайловна сдаваться не собиралась. Она так упорно настаивала на своем, что писатель не выдержал. Отозвал сценарий с киностудии и передал ей. Леознова по праву входила в число самых кассовых режиссеров советского кино, но все снятое ею имело отношение к мелодраме. А «Мгновение» по жанру – фильм военно-исторический. Возникли опасения, а справится ли режиссер с подобным опытом, да еще женщина, с такой трудной и масштабной работой? Рискнули, и Леознова всем доказала, что способна на многое.
1: Контрразведчик должен знать всегда, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно.
0: Киноцитаты на радио «Мир».

0: Акция «Память сердца». Анель Дангулова, корреспондент межгосударственной телерадиокомпании «Мир», Казахстан.
1: Мой прадедушка Жданов Петр Петрович дошел до Будапешта. Он участвовал в Советско-финляндской войне. Ушел добровольцем на фронт Великой Отечественной. Работал шофером грузовых машин. Награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалями, в том числе за взятие Будапешта. У прадедушки было два ранения и контузия. До конца жизни он не мог сгибать пальцы на правой руке. По воспоминаниям моей мамы, о войне Петр Петрович рассказывал часто и много. Ходил на все парады победы. В шкафу у него всегда висел костюм с медалями, как вечное напоминание, через что пришлось пройти ради мирного неба над головой.
0: Акция «Память сердца».

0: День Победы на Радио Мир.
1: Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе греху. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем, только мы вдвоем.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поднял тост за победителей в Великой Отечественной войне на торжественном приеме в Кремле в честь 81-й годовщины Победы. Путин поприветствовал иностранных гостей на торжественном приеме и подчеркнул, что искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров. Расчет военных КНДР впервые прошел 9 мая по Красной площади на Параде Победы в составе парадных расчетов российских военных. До этого солдаты КНДР вместе с российскими подразделениями принимали участие в освобождении Курской области. Как подчеркивал лидер КНДР Ким Чен Ин, даже на чужбине солдаты корейской армии помнили о родине, бросались в атаку и помнили о чести. Москва была бы готова принять делегацию из США для переговоров, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что готов направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для переговорного процесса по урегулированию конфликта на границе с Россией. В Российском союзе туриндустрии заявили о росте спроса на военно-патриотический туризм. Родителям наскучили классические музейные экскурсии. Семьи ищут реконструкции, лазерный бой в окопах, аутентичный полевой обед, квесты с шифрами. Среди направлений наиболее востребованы у семей с детьми Волгоград, Тула, Казань, Севастополь, Калининград и Смоленск. Пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».

быть.

0: хорошо звучит. Весна на Радио Мир. Радио Мир.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

начинали, мечтая наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня

судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире. Я прошу тебя, будь со мной рядом.

0: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Мировые праздники.
1: В годы Великой Отечественной войны колоссальный вклад в дело победы внесли дети и подростки. Именно они заменили ушедших на фронт взрослых в полях и на заводах. О вкладе Казахстана в общую победу расскажет Тамара Зарипова.
2: На фронт из Казахстана в годы войны ушло больше 1 200 000 человек. Почти половина из них не вернулась. А в республике в то время развернули трудовой фронт. Здесь заработали эвакуированные предприятия, на которых выпускали боеприпасы. Казахстанцы трудились не только на фабриках и заводах, но и обеспечивали бойцов продовольствием. Колхозы расширяли площади посевов риса и пшеницы. За 4 года войны на передовую были отправлены миллионы тонн продуктов. Труженики тыла шили одежду и обувь для солдат, говорит кандидат исторических наук Кайдар Алдажуманов.
3: Районы артели, которые делали, скажем, детские игрушки, какие-то механизмы, они стали выпускать механизмы для мин, для гранат. И в течение нескольких месяцев первого полугодия войны все крупные предприятия и вообще учреждения, они были переведены на военную как раз работу. Во время войны более 70% полиметаллических руд, производство полиметаллических руд в Советском Союзе была произведена в Казахстан. Около 90% меди поставлял Казахстан. И каждые 9 пуль из 10 выпущенных врагов была отлита из казахстанского свинца.
2: Виктору Жукову исполнилось всего 12 лет, когда он стал главой семьи. Трудиться начал с 5 лет, когда отец ушел на фронт. Детей привлекали на помощь взрослым. Они собирали урожай в совхозных садах Иссыка, вспоминает ветеран труда Виктор Жуков.
4: Так вот, мы там помогали, школьники, снимать, обрезать, закапывать. Все это помогали. Ну и, конечно, яблок. А я уже колотил, ящики собирал.
2: Ветеран труда хранит в памяти события 1941 года, когда он провожал отца на фронт с Алматинского вокзала. Вспоминает, было трудно, но не отчаивался. Старался равняться на знаменитого однофамильца.
4: Я гордился. У меня кумиром был Георгий Константинович Жуков. Где бы я ни работал, ящики колотил, я помнил эту фамилию всегда. Во время войны мы, конечно, большое участие принимали. И осознавали дети, что такое война.
2: После войны Виктор Жуков посвятил себя работе в сельском хозяйстве. Начинал трактористом, а позже поднялся по должности. Говорит, тяжелое детство закалило характер. В следующем году Виктору Жукову исполнится 90 лет. Он уверен, благодаря труду ребят, таких как он, удалось приблизить победу и помочь стране.
0: Это мы.
1: Жители Кыргызстана также внесли значительный вклад в победу. За мужество и отвагу золотой звездой Героя Советского Союза награждены 74 уроженца республики. О подвиге одного из них расскажет Анель Дангулова.
5: Воспитанники Национального военного лицея имени Даира Асанова проходят строгий отбор. Из 1000 юношей принимают не больше сотни. Курсанты с особым трепетом хранят память о великом герое, рассказывает воспитанник лицея Абдисалам Чермашев.
6: Многие учителя, как говорится, наш офицер нам рассказывали о нем. Давался курсантам хорошее воспитание. Он учил их. Он если даже был начальником, но вникал, как сказать, в душу курсантов, воспитанников и их учил к хорошему. Учиться хорошо и служить своей родине.
5: О службе родине Даир Асанов знал как никто другой. Воевал на Донском фронте. Особенно отличился в бою за село Пятницкое Харьковской области. В марте 1943 года в неравном бою подбил 8 танков и 6 бронемашин, рассказывает преподаватель Наргиза Кошалиева.
7: Сам держал оборону. И за это был награжден орденом славы за оборону Сталинграда. Молодой, совсем 18-летний, но в нем чувствовалось дух кыргызского народа. Народа, который всегда стремился к свободе и воле.
5: В республику в годы войны эвакуировали больше 300 000 человек. 16 000 из них из блокадного Ленинграда. Каждому нашли кровь и уделили внимание. На территорию Кыргызстана были эвакуированы десятки предприятий, которые выпускали военную продукцию, сообщает историк Леонид Сумароков.
8: После окончания боев и освобождения части советской территории, многие специалисты из Кыргызстана отправились восстанавливать народное хозяйство.
5: Сегодня в республике живет 24 ветерана, включая блокадников и бывших узников концлагерей. Всего в годы Великой Отечественной войны в действующую армию Кыргызстан направил более 360 тысяч человек. Это каждый четвертый житель страны.
0: Это мы.
1: Белорусский союз женщин высадил яблоневый сад. Такие сады появляются по всей стране. Полученный урожай будут передавать нуждающимся. Подробности у Юлии Славинской.
9: Сад вырастет неподалеку от места бывшего концлагеря Тростенец. В самом большом на территории Беларуси конвейере смерти фашисты убили 546 тысяч человек. Чтобы уничтожать заключенных, оккупанты заставляли жителей близлежащих деревень рубить лес и подвозить бревна для печей. Вернуть жизнь пустым территориям вызвались активистки Минска. Там задает председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Опыт у нее большой, высадила уже не одну рощу.
10: Символ добра, символ плодородия. Ну, такой женский, мне кажется, цветок. Женская вообще яблоня – это такая женщина вот в хорошем смысле, если говорить об ассоциациях. Я уверена, что вот эти красивые, цветущие яблоневые сады будут радовать очень долго, очень много поколений. И это будет такая действительно традиция, которая будет жить в наших детях дальше.
9: Чтобы саженцы прижились, их прикапывают плодородные почвы, трамбуют и обильно поливают. А после посадки за садом будут ухаживать специалисты Минской овощной фабрики. Уже осенью они соберут урожай и угостят им тех, кто нуждается в особой заботе, говорит руководитель молодежного крыла БСЖ Госстандарта Марина Ешенкова.
11: Подача женской любви, вот, наверное, вот этот свежий фрукт вот отдать деткам для того, чтобы они вот вкусили сладость. Дети любят сладкое все-таки. Просто вот витамины по-женски от души, тепло.
9: Сорта белорусской селекции. И ранние виды, и поздние, чтобы урожай можно было собирать весь сезон. Такие сады вырастут по всей стране.
0: Это мы.
1: С приходом тепла в Санкт-Петербурге все больше туристов. А это значит, что некоторые памятники в городе в зоне риска из-за так называемого неосознанного вандализма. Монументы трут или гладят на удачу. Но такое внимание вредит достопримечательностям. Егор Ильченко. Подробнее.
12: За состоянием памятников в Санкт-Петербурге следит музей городской скульптуры. Под присмотром более 200 изваяний. Однако некоторые монументы пользуются особой популярностью. Например, верблюд у основания бюста Николая Пржевальского в Александровском саду. Нос животного буквально отполирован руками горожан и гостей города. Чтобы скульптуру не затерли до дыр, установлено предупреждение. Табличка «Памятник не трогать». Если подходишь к монументу на расстояние вытянутой руки, раздается уже голосовое предупреждение. Цифровой голос охраняет покой примерно 40 петербургских скульптур. Турист из Подмосковья Павел Сотов заявил, предупреждение более чем доходчивое, но есть нюансы.
13: Думаю, что это правильно. А эффективно, ну, русскоговорящие это поймут. Иностранцы, ну, наверное, гид должен подсказать, если организованная экскурсия идет.
12: В музее городской скульптуры добавляют, на восстановление одного памятника порой уходит более миллиона рублей. Голый металл практически беззащитен перед капризами природы. Именно поэтому на такие объекты наносят слой патины. Как отметила старший научный сотрудник музея Надежда Ефремова, данный слой имитирует естественное старение поверхности и надежно защищает монументы от осадков, при условии, что слой никто не трогает.
14: Он очень тонкий, он тоньше человеческого волоса. И поэтому, конечно, он не выдерживает прикосновения, даже прикосновения ни одного человека, ни десяти, ни тысячи.
12: Дороже всего обходятся львы на Дворцовой пристани, которых некоторые не просто гладят, но и пытаются оседлать. Внутри 194-летние цари зверей полые, а толщина медных пластин всего от 1 до 3 миллиметров. Гид-экскурсовод Вадим Верещагин уверен, спасти символы города могли бы в том числе новые альтернативы суеверия.
15: Я с туристами запустил историю. Мы там придумали разные примеры новых примет, но принципиально нигде ничего не терять и не трогать. Я даже запустил новую примету, которую уже некоторые соблюдают. Из этого, возможно, что-то интересное вырастет. На Манежной площади мы там с Трастрелли гуляем, смотрим, в глаза смотрим и желания загадываем. Безопасно, приятно.
12: Тем временем в Петербурге планируют сделать систему фиксации подобных нарушений более четкой. А с помощью искусственного интеллекта внедрить ступенчатую схему предупреждения, ясно давая понять, любое прикосновение оставляет след.
0: Это мы.
1: В Алматы рассказы ветеранов превратились в настоящие картины. Ко Дню Победы прошла выставка «Краски войны. Краски жизни». В экспозиции порядка 20 полотен. Их увидела Тамара Зарипова.
2: В основе картин – реальные эпизоды из жизни фронтовиков, а в роли художника – нейросеть. Чтобы точно передать эмоции и атмосферу, на каждую историю создавали десятки вариантов. Из них выбрали и напечатали самые яркие. На холсте – истории ветерана Великой Отечественной войны Тамары Максимовой. Юная, но решительная, она прорвалась на фронт, став медсестрой. Бесконечные смены, бомбежки, сотни раненых. В одной из палат – очередной тяжелый случай. Хирурги уже готовили инструменты для ампутации, но Тамара буквально встала между бойцом и скальпелем.
16: Я побежала к этому хирургу и сказала, что Максимова сегодня ампутация, да. Я, говорит, уже дважды оперировал, ничего не получается. Я говорю, он так рвется на фронт, он не представляет себе в тылу где-то. Если его ампутируете, он сам на себя руки наложит. А он говорил нечисто, а фи что, фи невеста? Я говорю, какая невеста, я имени его не знаю.
2: Слова хирурга оказались пророческими. Ногу спасли, и боец вернулся на фронт с адресом ее полевой почты в кармане. А через год после победы они поженились. С мужем военным Тамара прожила 63 года. Говорит исполнительный директор общественного фонда «Совет ветеранов Великой Отечественной войны», тружеников тыла и детей войны Райхан Жапарханова.
17: Вот, например, здесь картина есть Асма Жексимбаевна. Она во время войны работала девочкой на поле и возила из одного села в другое повозки, мешки с зерном. Или вот другие. У нас был участник войны, которого ранило во время войны, и рядом не оказалось санитара. Рядом находящийся его друг на плащ-палатке его вывез. Особые воспоминания, мы решили их запечатлеть.
2: Памятные картины вручили героям и их семьям прямо на открытии выставки. Для одних это повод улыбнуться, других подарок растрогал до слез. Среди гостей Леонид Подколзин. На войну ушел мальчишкой в 1943-м. Артиллерист 2-го Белорусского фронта прошел с боями до самой Германии, где и встретил победный май. На груди ветерана орден Великой Отечественной войны и медаль Жукова. Эти дни ветеран Великой Отечественной войны Леонид Подколзин вспоминает с особым трепетом.
18: Дошли до Берлина, на Балтике уже, Балтийское море. И мы с орудием вышли. На нас шли немецкие танки. 5 танков. Вначале обстрел, и попали в орудие и ранили артиллеристов. Я скомандовал орудиями сняться и зашел в тыл им. И побили эти танки.
2: Они прошли через самое страшное, но сохранили любовь к жизни. Ветераны не признают уныния. Утро начинается с зарядки, пишут стихи, занимаются садом. Доказывают, пока человек увлечен жизнью, он сильнее любых испытаний и возраста. По данным городского совета ветеранов, в Алматы проживают 14 участников Великой Отечественной войны.
0: Это мы.
1: В Бишкек прибыл «Огонь памяти». Это масштабная международная акция, в рамках которой частицу вечного огня от стен Кремля доставляют в разные страны. На церемонии вручения побывала Асель Усенова.
19: Почти 3000 километров. Такое расстояние разделяет Москву и Бишкек. И всего 4 часа в небе на обычном рейсе, и символ победы уже в столице Кыргызстана. Первый визит в республику, да еще с такой ответственной миссией. Частицу огня с могилы неизвестного солдата в Бишкек доставила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.
20: Самое главное действительно доставить, чтобы этот огонь не потух, а он не может потухнуть, потому что это огонь, горящий в наших сердцах. Вот сегодня он летел с нами, у него было свое почетное место в самолете, в пристегнутом виде для безопасности, и постоянно горел. Он не тух ни разу.
19: Главная миссия акции – вспомнить всех, кто ушел на фронт. Марии Киселева в этом смысле повезло. Ей посчастливилось знать героев предков лично.
20: Папа и мама моего папы, они военные врачи. Дедушка врач, а бабушка медсестра. Они прошли всю войну, дошли до Европы. Мой дедушка по маминой линии дошел до Японии и закончил войну там.
19: От московского огня в Бишкеке зажгли еще 28 лампад. Их вручили поисковикам, общественным организациям и тем, кто сохраняет память о героях. У кого-то уже собралась полноценная коллекция, а кто-то получил памятный экземпляр впервые. Все лампады отправятся в разные точки республики. Давайте послушаем, где для них уже готовы почетные места.
21: Она будет храниться в Кыргызско-Касимском славянском университете, самом видном его месте в центре историко-культурного наследия.
3: мы завтра будем иметь честь вручить руководству села Тук Иссык-Кульской области. Там планируется открытие восстановленного монумента, посвященного героям Великой Отечественной войны. Это большой монумент, находится на берегу озера Иссык-Куль. Мы хотим передать именно этот, частичку этого вечного огня в дар местной администрации.
19: Сам символ эстафеты останется на хранение в музее имени Чолпонбая Тулибердиева. Летом 1942 года на берегах Дона 19-летний красноармеец закрыл грудью амбразуру вражеского дзота. За это посмертно получил звание Героя Советского Союза. Всего же по республике этого звания были удостоены 74 кыргызстанца. Еще один огонь памяти отправился на юг страны. В город Ош его доставил российский врач и телеведущий Андрей Продеус.
0: Это мы.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
0: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы. Мир. Музыкальное информационное радио.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 17. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 6. В Казани малооблачная, 11 со знаком плюс. В Тюмени пасмурно, до плюс 7. В Ижевске переменная облачность и плюс 8. В

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В Российской Федерации начались длинные выходные, которые продлятся с 9 по 11 мая. Об этом РИА Новости напомнили эксперты. В этом году День Победы приходится на субботу, поэтому выходные продлятся с учетом переноса. 9 мая – праздничный день, а 10 и 11 мая – дополнительные дни отдыха. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы символизирует исключительный характер двусторонних отношений, об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Президент высоко оценил усилия властей Узбекистана по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. В Анапе продолжают восстанавливать пляжи после загрязнения мазутом. На участке от лечебного пляжа до реки Анапки уже распределили песок для 12 пляжных территорий. Как пишут СМИ, арендаторы в данный момент готовят документы для получения необходимых заключений. Работы идут и на другом участке берега. Там задействованы десятки самосвалов и специальная техника. Благовещенский курсант сделал предложение своей девушке во время Парада Победы. Курсант с большим букетом цветов опустился на одно колено и спросил: «Ты будешь моей женой?» Его товарищи, которые стояли рядом, хором сказали: «Скажи да». Девушка ответила, что она согласна. После этого зрители, которые наблюдали за происходящим, начали аплодировать, а курсанты три раза крикнули «Ура!». Пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

попадешься в мои сети доверчиво. Я для тебя, по сути, так же невинна. Не так уж и глупа.

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 17. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 6. В Казани малооблачная, 11 со знаком плюс. В Тюмени пасмурно, до плюс 7. В Ижевске переменная облачность и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачная, плюс 25. В Челябинске переменная облачность, 7 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают облачную погоду, плюс 15. Возможен небольшой дождь.

2.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Более 100 человек заразились норовирусом на круизном лайнере «Карибская принцесса». Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США. По данным ведомства, заразились 115 человек, по большей части пассажиры, всего же на борту более 4000 человек. Лайнер вышел из Флориды в конце апреля. Он должен прибыть в порт Канаверал 11 мая. Во время круиза судно делает остановки в Доминикане и на Багамах. Во Вьетнаме почтили память советских и вьетнамских воинов. На территории бывшей российской военной базы «Камрань» состоялась торжественная церемония возложения венков, сообщает ТАСС. Участие в ней приняли российский посол во Вьетнаме Геннадий Бездетко, генконсул России в Хошимине Тимур Садыков, ветераны и представители нефтедобывающего совместного предприятия «Вьетсовпетро». Уровень интеллекта и будущий социальный статус человека могут сильнее зависеть от генетики. К такому выводу пришли немецкие ученые. Несколько лет назад они провели тест IQ. Участвовало в нем около 880 молодых людей. Недавно исследователи оценили социальный статус участников эксперимента. Это уровень образования, профессия и доход. Авторы пришли к выводу, что IQ примерно на 75% определяется генетическими факторами. При этом они подчеркивают, воспитание и образование важны, а генетические особенности могут влиять на то, как человек использует. Использует возможности, реагирует на обучение и строит карьеру. Российскому каноисту Захару Петрову присудили золото после финиша на этапе Кубка мира в Венгрии. Он победил на дистанции 1000 метров, преодолев ее за 3 минуты 41,47 секунды. Второе место занял представитель Чехии Мартин Фуксан. Тройку сильнейших замкнул итальянец Габриэле Казадеи. Этап Кубка мира в Венгрии – один из ключевых. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.

0: сегодня чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
0: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Весна. На Радио Мир.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я...

пускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Три часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.

Радио Мир. Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.

предупреждала, я тебе ведь говорил. Мы слишком разные, хочу уютный дом. Ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность, Бога, тебя люблю.

Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 17. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 6. В Казани малооблачная, 11 со знаком плюс. В Тюмени пасмурно, до плюс 7. В Ижевске переменная облачность и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачная, плюс 25. В Челябинске переменная облачность, 7 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают облачную погоду, плюс 15. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Российский президент после Парада Победы провел встречу с посетившими Москву главами стран. Путин заявил, что искренне рад отмечать праздник в кругу друзей и надежных партнеров и напомнил, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в победу над нацистской Германией. Для участия в праздничных мероприятиях в столицу прибыли 9 представителей других государств, в том числе президенты Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Памятные мероприятия прошли в Трептов-парке в Берлине. В церемонии возложения венков к советскому воинскому мемориалу участвовал посол России в Германии Сергей Нечаев, сообщает РИА Новости. Также у комплекса собрались представители общественных объединений ФРГ и уроженцы стран Содружества. Многие из них принесли гвоздики и портреты близких, которые погибли в боях. Архитектурный комплекс в Трептов-парке открыли 8 мая 1949 года. Центральный элемент ансамбля – бронзовая статуя советского солдата. В Москве отмечается бум по вакцинации против клещевых инфекций. Эти кровососущие активизировались с приходом тепла в столичный регион, а потому горожане вспомнили об основном способе защиты от инфекций, которые могут передать клещи. В этом году спрос на вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита заметно вырос, хотя регион относится к территориям с низкой заболеваемостью этой инфекцией. В Подмосковье, в Дмитровском и Талдомском районах энцефалитных насекомых больше. Принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям провели традиционную садовую вечеринку. Она прошла в Букингемском дворце. Пара возглавила мероприятие от имени короля Карла III. В конце марта Миддлтон приняла участие в торжественной церемонии восхождения Сары Малали на пост архиепископа Кентерберийского. То мероприятие состоялось в графстве Кент. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.